Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20 тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Дождик по стеклу, я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20, тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске плюс 17-19, в Могилеве и Гомеле 18-20, тепла, в Гродно 19-21, в Бресте плюс 20-22. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLine'ом. Реклама. Радиус FM.

0: службы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Лібоцкие стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лібоцкі и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чекают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванню, рыбной ловле и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении на Радиус FM.
1: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Это «Пробудители».
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. «Пробудители». «Пробудители». На «Радиус FM».
2: В белорусской столице 7 утра ровно. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на «Радиус FM». Мои хорошие, утро немножко дождливое, да и день, в принципе, будет не очень теплым, так что надеваем побольше вещичек, берем с собой зонт. Но это не главное. Погода нам настроение не испортит, потому что середина недели, среда, 22 июля на календаре. До выходных осталось совсем ничего. Я думаю, что планы уже построены. На эти выходные запланировано огромное количество фестивалей, так что заняться точно будет чем. Но об этом не сейчас, об этом чуть позже. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее. В ближайшие полчаса Astralife, твой гороскоп на этот вторник. Потом улыбнула, лучшее из интернета для твоего хорошего настроения. И, конечно же, пока ты спал, расскажем, как коза помогла потушить пожар. Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, в каком спорте с белорусов сняли ограничения и производство какого продукта в Германии снизилось до исторического минимума.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Вопрос продовольственной безопасности – один из ключевых факторов Беларуси. Ходу и качеству уборочной кампании в стране был посвящен большой селектор с участием президента Беларуси. Тон разговора самый жесткий и принципиальный. Александр Лукашенко требует максимальной мобилизации на всех этапах процесса уборки. Тема не заканчивается одним совещанием. Александр Лукашенко накануне подписал указ, который вносит изменения в документ о поставке дизельного топлива. Теперь будет работать новая схема доставки сельхозорганизациям бензина. Вместо железнодорожных перевозок будут использовать трубопроводный и автомобильный транспорт. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организации системы «Беларуснефти». Совет Международной Федерации Шахмат принял решение немедленно снять все ранее наложенные ограничения с белорусского ведомства. Это прямое следование новым рекомендациям МОК о полном допуске представителей нашей страны. Белорусские игроки и команды смогут участвовать в соревнованиях под флагом и гимном. Не прошло и несколько недель с момента подписания в июне меморандума о взаимопонимании, а Ближний Восток снова в огне. Перемирие сорвано, удары наносятся уже какую ночь подряд. Вашингтон бьет авиаударами по иранской инфраструктуре. Тегеран, в свою очередь, наносит удары по американским базам в регионе и не собирается отступать. В 2025 году производство пива в Германии опустилось до исторического минимума. Такие данные приводит крупнейший производитель хмеля. Примечательно, что рост производства зафиксирован только в Африке, тогда как на всех остальных континентах наблюдалось снижение, за небольшим исключением ряда стран. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19, выше нуля. В Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. 7 утра, 9 минут в Беларуси. Мы продолжаем, расскажем прямо сейчас, как пройдет твой день, по мнению звезд. Но для начала про наши знаки. Юль, что у тебя сегодня?
2: Плыву по течению и пользуюсь моментом.
1: Звучит очень круто. Ну, а я буду гибким. Тяжело, конечно, но я справлюсь. Это был гороскоп для нас. Теперь давай послушаем, как пройдет твой день, по мнению звезд.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня лучше подстроиться под обстоятельства, чем пытаться бороться с ними.
1: Тельцы, пересмотрите свои цели. Возможно, сейчас вы требуете от себя слишком много.
2: Близнецы, день будет очень насыщенным, а помощь другим принесет вам чувство удовлетворения.
1: Раки, сегодня обстоятельства будут складываться в вашу пользу, поэтому смело пользуйтесь моментом.
2: Львы, даже если решение сегодня окажется непростым, не откладывайте его, потому что оно пойдет вам на пользу.
1: Девы, будьте гибкими, но не давайте повода усомниться в своей честности.
2: Весы, чем быстрее и смелее вы будете сегодня принимать решение, тем успешнее пройдет этот день.
1: Звучит круто. Двигаемся дальше. Скорпионы, следите за изменениями обстоятельств, чтобы вовремя построиться в новое правило.
2: Стрельцы, не бойтесь открыто говорить о своих чувствах, ну, если вы хотите избежать недосказанности.
1: Козероги, уделите внимание личным отношениям. Сейчас они требуют вашей заботы.
2: Водолеи, будьте открыты новому взгляду на привычные вещи. Он поможет приятно вас удивить.
1: Ну и закончим рыбами. Доверяйте своей интуиции. Сегодня она станет вашим лучшим советчиком.
2: Ну а через парочку минут в нашем эфире улыбнула, мы поднимем тебе настроение мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.15 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM поднимают тебе настроение. Прямо сейчас лучшие шутки из интернета для тебя.
2: Мне, наверное, черненькая, так ее можно назвать. Я ни на кого не обижаюсь. Они все равно помрут. Логично.
1: Это очень сильно. Это была лучшая вечеринка в моей жизни. Но ты ведь остался дома. Да, вот именно.
2: Правда.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на bilbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:22 в стране. Привет тебе, это Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, как коза помогла потушить пожар.
0: Пока ты спал.
2: В общем, пока пожарные из Америки тушили небольшой лесной пожар, получили неожиданную и довольно милую поддержку от козы. Она присоединилась к ним, ее зовут Голди, и несколько часов она прям вот следовала за пожарными, которые тушили огонь и расчищали кустарники. Она еще увлеченно жевала листики, видимо, думая, что это реально помогает. Когда с важным делом она закончила, и пожарные закончили, она проводила пожарных до машины, даже некоторое время немножко побежала за их пожарной машиной. Владельцы этой козочки рассказали, что она очень общительная и любопытная. И когда она видит людей, она обязательно такая, типа, а что вы здесь делаете, а? Ну и вот.
1: Знаете, это как будто бы вот ты в гараже что-то чинишь, и пришла твоя вторая половинка такая, ну что тут у тебя, ну давай. А вот это ты меняешь, а вот это что такое, а вот это что, а вот это ты что открутил, да? А тут что будет вместо этого? Мне кажется, что это похоже на вот эту вот историю. А на самом деле, просто, пожалуйста, посмотрите в интернете фотки козы, которую зовут Голди. Она максимально милая, даже раскраска у нее необычная, и я думаю, что значок пожарного уже официально у нее должен быть.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Белорусской столице 7 утра 29 минут. Это пробудители на Радиус FM. Впереди еще много всего интересного. И прямо сейчас далее подробно.
3: В ближайшие полчаса Эйс Вентура. Послушаем кусочек странного трека и попытаемся отгадать его продолжение. На кону Bluetooth-колонка от Радиус FM.
2: Ну а после улыбнула мемы и шутки из сети для твоего хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела на дорогах?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Чаилытка до улицы Притыцкого и от улицы Белецкого до улицы Алибегова. Везде время проезда 6 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 18-20 градусов тепла, в Гродно 19-21 выше нуля, в Бресте плюс 20-22. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Мое любимое время. Начинаем дарить подарки на Радиус FM. 7 утра, 37 минут. И буквально через 5 минуток мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: На кону портативная Bluetooth-колонка от Радиус FM. И чтобы ее получить, оставляй заявку на участие в нашем Телеграме. Заходи в группу Радиус FM. При входе там внизу будет значок сообщения. Просто нажми на него и оставь свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Готовы к подаркам? Удачник дарит. С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас в магазинах вашего города. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 40 минут в стране. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играет в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правило очень простое. Мы берем кусочек из трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если нашему игроку удастся отгадать, какое же слово мы запикали, он заберет свой приз – портативную Bluetooth-колонку от Radius FM.
2: И за наш подарок сегодня будет бороться Оля. Оленька, доброго утра тебе!
4: Доброе утро всем, доброе утро.
2: Как твое утро проходит? Чем занимаешься?
4: На работу еду.
2: Молодец, это хорошо.
4: Слышу ваше радио.
2: С каким настроением, скажи, ты едешь на работу?
4: Ну, неплохим.
2: Молодец, это самое, это хорошо, это хорошо. Итак, задание тебе понятно?
4: Да, понятно.
2: Отлично, тогда слушаем внимательно.

0: большой.
1: И залег на песок, как большой дирижаблик, бегемотик, колобочек.
2: Дирижаблик.
1: Это... Знаешь этот трек?
3: Уверенно, да?
2: Ну, не уверенно, но как будто бы подходит.
3: Не хочу спрашивать, как, но давай послушаем ответ.
0: И залег на песок, как большой дирижаблик.
3: Да совершенно верно!
1: Поздравляю. Музыкальное чутье тебя не подвело. Еще даже какое-то поэтическое чутье. Мы тебя поздравляем. Портативная блютуз-колонка от Радио
2: СФМ. Спасибо
1: твоя.
2: Большое.
4: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7:48 в стране. Пробудители на Радиус ФМ продолжают поднимать тебе настроение.
2: У знакомого жена перепутала педали. Въехала на светофоре в попутку. Ну, мужчина прилетает, она вся в слезах, стоит с потерпевшим. Он говорит: слушай, ну не плачь, ну это просто железо, страховка покроет. Я не из машины, он меня дурой назвал.
1: Девочки такие девочки. 3:00 ночи. Кто вы? Это папа вашего ученика Елена Васильевна. Вы спите? Конечно. А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, готовим поделку на конкурс «Прощай, осень».
2: Правильно, ибо нечего.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 8 утра ровно. Всем привет, это Радиус FM, это Пробудители. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: Ближайшие полчаса улыбнула. Лучшие шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
1: Далее скорость звука. Попытаемся отгадать популярный трек за одну секунду. На кону смарт-часы от Радиус FM.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу, куда подают документы абитуриенты с баллом 390 и какое слово в мире признали самым красивым.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко приказал отправлять в армию тех, кто не справляется с уборкой урожая. Об этом президент заявил на вчерашнем селекторном совещании. По словам главы государства, в период уборки кадровый дефицит нельзя усугублять арестами или другими мерами. Вместо этого он предложил отправлять нарушителей трудовой дисциплины в армию. «Там тоже нужны кадры», — добавил Александр Лукашенко. На какие специальности подали документы абитуриенты с суммой баллов 390 и более, рассказали в пресс-службе Министерства образования. Среди них программная инженерия, международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. А зачисление первокурсников на бюджетные места состоится 27 июля. Болливуд планирует снимать кино в Беларуси. Индийская делегация также посетила киностудию «Беларусь Фильм» и встретилась с представителями Министерства культуры. Гостей из Индии интересует как совместное производство фильмов, так и выход в белорусский прокат. Дональд Трамп хотел бы увидеть главу Международной федерации футбола следующим генеральным секретарем ООН. По данным источников газеты «Нью-Йорк Пост», Инфантино и Трамп сблизились во время чемпионата мира по футболу, который в этом году принимали США, Мексика и Канада. Президент ФИФА старался расположить к себе американского лидера. В ходе неофициального исследования эксперты назвали самое красивое слово в мире. Им оказалось «кайтиакитанга» из языка маори. Оно означает ответственность за заботу об окружающей среде. Международное жюри оценило слова по четырем критериям – звучанию, значению, редкости и культурной значимости. Они особо выделяли слова, которые выражают переживания или ценности, не имеющие прямого эквивалента в других языках. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19, выше нуля. В Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Постараемся тебе еще больше поднять настроение этим утром. 8 утра, 10 минут в Беларуси. И прямо сейчас давай посмеемся.
2: Сегодня первый раз в открытый космос вышли две женщины. Интересно, сколько они туда собирались?
1: Хорошо. Ну, инопланетян-то надо удивить, правильно? Пап, ты умеешь расписываться закрытыми глазами? Да, что? Тогда распишись в дневнике, пожалуйста.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну, моя любимая, продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8.15 в Беларуси. Привет тебе! И буквально через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Чтобы принять участие, заходи в нашу группу «Радиус FM». Группа находится в Телеграме, там внизу есть значок сообщения. Нажми на него и напиши название игры. И не забудь, пожалуйста, оставить свой номер телефончика.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономит.

0: Билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка Бай готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка Бай. Быстро, четко, надежно.
3: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
5: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
6: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
7: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
8: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5222-111.
9: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет тебе, это Радиус FM. 8 утра, 21 минута в стране. Прямо сейчас поиграем в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: На кону у нас умные смарт-часы от Радиус FM. Ну а нашего участника мы по-любому без подарочка не оставим, потому что каждый, сыгравший с нами, по-любому получит от нас фирменный блокнотик. Ну а правило очень просто. Участнику нужно будет сделать ставку от 1 до 5 секунд, и чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на победу. Нужно будет отгадать популярный трек. Но неделя сложилась таким образом, что наши участники просто рвут и мечут, и осталась только 1 секунда. Потому что, чтобы перебить успех предыдущих дней, участника нет выбора, только 1 секунда.
2: С нами сегодня играет Сергей. Серег, доброго утра тебе.
4: Да-да, доброе утро.
2: Рассказывай, чем занимаешься.
4: Ой, тяжелое утро на работе, дождливое, настроения как-то особо нет. Но
2: спокойно,
4: вот хотелось бы
2: спокойно, с настроением мы разберемся, ничего страшного. А тот факт, что мы тебе позвонили, уже обеспечивает тебя 100% подарочком, небольшим от нас, да. И будем отгадывать, у тебя есть 1 секунда, и нужно дать быстрый ответ. Готов?
4: Готов.
2: Напоминаю, давай, что послушать можно только один раз, и если Сергей готов, вот она, 1 секунда. Оп. Да, Серег, мы должны быть честны со всеми, и много времени мы не даем на то, чтобы мы размышляли.
4: Да. Я думаю, что это Шакира.
2: Ого, Шакира. Так, а трек какой у Шакиры? Все, я понял. Давай остановимся на том, что это Шакира, да?
4: Да.
2: Ну, я думаю, что для девушки, которая написала этот трек, это даже комплимент.
5: Тебя забыть, по миру колесить, если встреч такого, как ты, скажу goodbye. Я не трачу свой прайм.
4: Анна Бойко?
2: Серег, если честно, я считаю, что Мия Бойко просто обняла бы тебя очень крепко и даже поцеловала, скорее всего, потому что именно ее ты сравнил с Шакирой. Да, звучит очень и очень прикольно. Спасибо тебе большое, ты поднял нам настроение своим ответом, это очень круто. Ну и, конечно, без подарка мы тебя не оставим.
3: Как и обещали, мы дарим тебе фирменный блокнот от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Наше

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8:30 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса не и мне тут послушаем голосовое, созданное искусственным интеллектом, и попытаемся отличить его от голосового, созданного человеком. Подарки ждут.
2: А потом улыбнула мемы и шутки из сети для твоего хорошего настроения.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По мнению и по данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от Озерцовского тракта до улицы Монтажников. Время проезда 8 минут. И на Партизанском проспекте от Железнодорожного моста до Ангарской улицы. Здесь проезд займет 13 минут.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19 выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 18-20. В Гродно 19-21 выше нуля, в Бресте плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.com.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 37 минут в Беларуси. Всем доброе утро. Это Пробудители на Радиус FM. Конечно же, подарки, ребята. И буквально через 5 минут наш интерактив не и им не тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если хочешь сыграть с нами, заходи в нашу группу Радиус FM. Группа находится в Телеграме. Ищи там значок сообщения. Он похож на значок переписки. Жми на него и оставь свой номер телефона и название не и им не тут.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
5: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Сустрэнем 20 годов разом с Великим князством Сула. Подробязности на парк Сула.by.
8: Реклама.

0: «Будители». На Радиус FM.
1: 8 утра, 43 минуты. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правила очень простые. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно будет отличить одно голосовое от другого, и если он отгадывает, забрать свой приз – фитнес-бутылку от Радиус FM.
1: А отгадывать у нас сегодня будет Вова. Вова, доброго тебе утра.
4: Доброе утро.
1: Итак, правила понятны?
4: Да, понятно.
1: Если понятны, давай слушать первое.
5: Нас и здесь хорошо кормят.
1: Это хорошо. А вот второе.
4: Нас и здесь хорошо кормят.
1: Это второе.
4: Надо отгадать, настоящего или искусственный?
1: Кого хочешь, чтобы отгадывать?
4: Значит, искусственный был первый.
1: Первый искусственный, это получается второй живой тогда, да?
4: Да.
1: Уверен. А почему ты так решил?
4: Ну, не знаю, мне так показалось.
1: Ну, если тебе так показалось, хорошо. Смотри, у нас на линии второй игрок, который записывал голосовое сообщение, и ты думаешь, что это мужчина, правильно?
4: Ну, я не знаю, мужчина, я уже не помню.
1: Все, я понял.
4: Я помню, что первый был ИИ.
1: Все, хорошо, давай проверять. Доброго тебе утра!
4: Привет, ребята! Поздравляю, Володя!
1: Вот они, аплодисменты! Вот понимаете, какая крутая мужская солидарность получается. Вот один вроде бы и проиграл, Вова выиграл, но друг друга как поздравляют, а? Ну круто, ребят, вам обоим аплодисменты. Вова, ты был абсолютно прав. И, пожалуйста, автор голосового, можно нам для галочки повторить?
4: Нас и здесь хорошо кормят.
1: Ну, красота. Ребят, спасибо вам большое. Подняли вдвоем настроение. Я думаю, что и сами себе в том числе. Оставайтесь на линии. Расскажем, как забрать подарки.
0: «Пробудитель» на Радиус FM.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
4: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
5: Реклама.
6: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the whole...

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8:49 в Беларуси. Пробудители на Радиус ФМ хотят еще больше поднять тебе настроение.
2: Как звали отца Карла Маркса? Как-как? Папа Карла.
1: Нормально, нормально. Сидит ворона на дереве с сыром. Сзади подбегает лиса сбитой, бац ей по голове. Хватает сыр и убегает. Ворона голову трет, такая, ну ничего себе, басню сократили, конечно.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра в белорусской столице. Всем доброго, позитивного утра среды. Это Радиус FM, 22 июля на календаре. Мы продолжаем свою утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф. Это твой гороскоп на этот вторник.
1: Потом улыбнула. Будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Далее вот этот поворот. Расскажем о пилоте, который написал в небе, что ему скучно.
1: Звучит очень круто. Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, какие новости.
3: Привет, расскажу о белорусских музыкальных фестивалях и необычные новинки от Nokia.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Беларусь и ОАЭ стоят на пороге создания делового совета. Об этом говорили вчера на встрече с делегацией арабского парламента. Руководитель делегации является и председателем торгово-промышленной палаты Эмирата Фуджейра. На переговорах обсуждали, чтобы он выступил координатором взаимодействия между палатами арабских стран и Беларуси для организации бизнес-миссий. В Германии очередной виток энергетического кризиса. На фоне эскалации на Ближнем Востоке и отмены берлинским правительством топливной скидки стоимость дизеля в стране подскочила до рекордных 2 евро 30 центов за литр. Стандартная заправка авто теперь обходится немцам почти в 120 евро. Nokia выпустила кнопочный телефон Powerbank. Одной из его главных особенностей стала емкость аккумулятора – 3700 мАч. Если для смартфона такой объем считается небольшим, то для обычного кнопочного телефона это довольно много. В режиме ожидания гаджет может проработать до 45 дней, в режиме разговора – до 26 часов, а при включенном ярком фонарике – до 23 часов. Также гаджет может заряжать умные часы и наушники. Несколько недель белорусы гадали, кто же станет хедлайнерами Литбир в этом году. Организаторы упорно сохраняли интригу, но теперь наконец раскрыли все карты. Одним из хедлайнеров Литбир станет рок-группа «Комната культуры». Ну а второй хедлайнер наверняка вызовет у многих приступ ностальгии. В Лиду приедет Максим. А завершить музыкальный марафон на главной сцене доверили белорусу. Финальную точку в программе Литбир поставит диджей Александр Спарк. Продолжу фестивальное настроение и напомню, что уже в эти выходные проходит Viva Braslav, и, кажется, организаторы в этом году решили не мелочиться. На Viva Braslav этим летом приедут российские артисты Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Мот и, опять же, группа «Комната культуры». Пройдет Viva Braslav уже через пару дней с 24 по 26 июля на берегу озера Древяты. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,89, 100 российских рублей 3,68, 10 китайских юаней 4,28. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царской Бай по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19, выше нуля. В Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 20-22 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM. 9 утра, 10 минут в стране. И прямо сейчас мы расскажем, как пройдет день по мнению звезд. Но для начала про наши знаки. Юль, что у тебя?
2: Мне сегодня нужно пользоваться моментом. Все путем.
1: Хорошо, я сегодня буду гибким. Тяжело, конечно, но я справлюсь. Это был гороскоп для нас. Теперь давай послушаем, как пройдет твой день.
0: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня лучше подстроиться под обстоятельства, чем пытаться с ним бороться.
1: Тельцы, пересмотрите свои цели. Возможно, сейчас вы требуете от себя слишком много.
2: Близнецы, день будет очень насыщенным, а помощь другим принесет вам чувство удовлетворения.
1: Раки, сегодня обстоятельства будут складываться в вашу пользу, поэтому смело пользуйтесь моментом.
2: Львы, даже если решение окажется непростым, не откладывайте его, потому что оно пойдет вам на пользу.
1: Девы, будьте гибкими, но не давайте поводу усомниться в своей честности.
2: Весы, чем быстрее и смелее вы будете принимать решение, тем успешнее пройдет ваш день.
1: Скорпионы, следите за изменениями обстоятельств, чтобы вовремя подстроиться под новое правило.
2: Стрельцы, не бойтесь открыто говорить о своих чувствах, если хотите избежать недосказанности.
1: Козероги, уделите внимание личным отношениям. Сейчас они требуют вашей заботы.
2: Водолеи, будьте открыты новому взгляду на привычные вещи. Он может приятно вас удивить.
1: Ну и закончим рыбами. Доверяйте своей интуиции. Сегодня она станет вашим лучшим советчиком.
2: Ну а твоим лучшим поднимальщиком настроения станут пробудители, потому что через парочку минут в нашем эфире улыбнула лучшие мемы для тебя.
0: Пробудитель на

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 8.17, 9.17 в Беларуси. Ребят, я просто хочу эфира еще побольше повести, на самом деле. Очень мне с вами нравится. Да, осталось немного времени, но топовой музыки и шуток еще будет вполне себе достаточно. И прямо сейчас лучшее из интернета для тебя.
2: У меня такая нишевая. Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
1: Хорошо. В субботу утром жена выдала гениальную фразу. Парни, вот сейчас посмеетесь. Давай я помою голову, а ты посуду и пол.
2: И что не так?
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Кавказский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
2: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
6: На Радиус ФМ.
5: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
6: «Автодрайв».
5: На Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в белорусской столице. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы готовы рассказать о пилоте, который написал в небе, что ему скучно.
0: Вот это поворот!
3: Это был испытательный полет. В общем, отслеживая испытательный полет, да, операционный менеджер одной компании увидел нечто необычное в небе. Угу. А как происходили дела? Ну, в общем, нужно было выполнить тестовый полет после замены там одной детальки в двигателе самолета. Посадили пилота, говорят, все, лети, давай там, окучивай, ну, как тебе, как заменили? Скажешь потом, как вернешься. Он кружил над графством Чешир и, видимо, настолько сильно заскучал, что своим маршрутом он написал в небе «Мне скучно».
2: Да, я вижу, это прям длинное английское слово, даже два. I'm bored. Да. Мне скучно, он написал. Это очень смешно, да. И выглядит это очень круто.
3: И это все увидели благодаря, ну, онлайн-сервису отслеживания маршрутов, да, стало видно, что мужчина вот поделился своими ощущениями во время полета. Ну, пилоту 20 лет, в целом было понятно, почему ему стало скучно и почему он прибег к такому творческому подходу.
2: Чтобы было понятнее, вот когда ты бегаешь, выстраиваешь себе маршрут в телефоне. Вот ты побегал там 10 километров по определенной местности, и тебе потом рисуют, где ты бежал. Вот точно так же маршрутом он написал именно вот это вот слово, словосочетание «мне скучно». Очень круто, я считаю, что история достойна Оскара вообще.
0: «Пробудители» на Радиус FM.

0: 9:33 в Беларуси. Доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус ФМ. И мы продолжаем.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, как сдерживать беспорядок в доме с помощью метода пяти вещей.
0: А потом нейростендап. Лучшие шутки, полностью написанные и озвученные искусственным интеллектом.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе. Рассказывай, как дела на дорогах?
2: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на МКАД от Брестского шоссе до улицы Монтажников. Время проезда 29 минут. И на том же МКАД от улицы Нестерова до Дачной улицы. Тут проезд составит 9 минут. С пробками на этом все, о погоде далее.
3: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19 выше нуля. В Могилеве и Гомеле плюс 18-20, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте 22 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
3: Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, 9:40 в стране. Прямо сейчас мы расскажем, как сдержать беспорядок в доме с помощью метода 5 вещей.
0: Смотри, что нашел.
2: Этот подход придумала психотерапевт, которая написала книгу «Ненавижу уборку». В общем, она говорит, слушайте, предметы в квартире делятся на 5 категорий. Мусор, одежда, которую в стирку, одежда, которой нет своего места, вещи, у которых есть свое место, и грязная посуда. Что мы делаем? Мы начинаем обход квартиры в поисках этих категорий. То есть обходим квартиру и находим мусор, который выкинуть. Потом проходим еще раз, собираем корзину грязных вещей. Ну, или обувь. А затем идем к посуде. Все это грузим либо в посудомоечную, либо в умывальник. Потом идем и смотрим на оставшиеся вещи. Убираем те, у которых есть место. Ну, то, что те, у которых есть место, мы убираем по своим местам. И, наконец, собираем кучку вещей, у которых у нас нет места. Ну, как бы, суть по этой схеме, потом место должно найтись, потому что в целом у нас уже будет очищенная квартира, и эту кучку маленьких неопределенышей мы распихаем. Выполнять эти шаги одним махом не обязательно. Можно, например, одно с утра, а другое вечером. Можно растянуть на пару дней.
1: Так, вот ну, у меня остался вопрос тогда. А, скажите, пожалуйста, а куда деть вот эти вещи, которые, в принципе, уже старые, но выкинуть жалко? Вот, ну вот что с ними делать? Вот куда их? Расставлять красиво, переставлять с места на место? Вот вопрос, который остается.
2: А дача?
1: А, ну это надо купить.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Радиус FM.
5: Your

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.48 в Беларуси, это Радиус FM, и я считаю, что настроение у тебя не до конца поднято этим утром, поэтому прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
3: Я вот давеча в телефоне копалась и увидела, слышала рингтоны, которые могут быть в мобильнике.
2: Угу.
3: И некоторые из них вызвали у меня просто ненормальную реакцию. Некой паники, жути, страха, отвращения неимоверного. Потому что они у меня стояли когда-то в разное время на будильнике.
2: А-а-а, ужас какой.
3: Да, и я настолько возненавидела каждый из этих звуков. Я периодически меняю звук будильника где-то, может, раз в 3-4 месяца, потому что невозможно слушать это больше. Я вот думаю, это же бесит даже больше, чем звук перфоратора по утрам.
2: Да, по факту. А вот интересно, что искусственный интеллект скажет по поводу звуков, которые способны моментально испортить настроение?
4: Есть звуки, которые портят настроение быстрее, чем понедельник. И самое обидное, они длятся всего секунду. Например, звук сообщения в рабочем чате вечером. Телефон, пик-пик, и мозг уже морально вышел на сверхурочное. Есть еще звук, с которым на пол падает телефон. Пока он летит, человек успевает вспомнить стоимость экрана, кредита и всех святых одновременно. Отдельный уровень. Звук, когда случайно наступил в лужу. А кроссовок сказал это предательское. Хлюп, все. День официально испорчен. Или звук, когда банкомат выдает карту, но не деньги. В этот момент человек понимает, что банкомат сегодня решил ограничиться моральной поддержкой. Самое страшное – звук будильника в выходной. Особенно, если человек его не отключил с пятницы. Потому что некоторые звуки занимают всего мгновение, а настроение потом чинится весь день.
2: Прав везде и во всем.
3: Это да.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Всем доброго, чудесного дня. Среда, дорогие друзья. 22 июля на календаре. День пройдет максимально кайфово, потому что утро мы провели с Радиус FM. Топовая музыка, подарки и твое хорошее настроение – залог нашей хорошей работы.
2: Ну а мы вернемся к тебе завтра, впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра. На сегодня у нас все. Но одного мы тебя не оставляем, потому что ты остаешься в компании Кирилла Громова и Радиус FM.
3: Всем огромнейший привет, Беларуси, 10.00. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
4: Привет, Кирилл. Расскажу о первом в Беларуси диагональном переходе и фильме от искусственного интеллекта.
0: В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко на вчерашнем селекторном совещании еще раз высказался на тему привлечения в страну работников из Узбекистана. Белорусский лидер подчеркнул, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве людей, но в первую очередь о поставках мяса и молока. Александр Лукашенко обратил внимание, что если кто-то намерен ехать в Беларусь, чтобы получать большущие деньги, то лучше рассмотреть другие варианты. К нам они приедут для того, чтобы произвести мясо и молоко и поставить на свою родину, отметил президент. Иран планирует возобновить прямые авиарейсы в Беларусь. В Тегеране прошла встреча посла Беларуси Дмитрия Кольцова с представителями иранского правительства и туристической отрасли. Страны стремятся преобразовать политические и экономические связи в конкретные туристические проекты. На пересечении улиц Неманской и Лицкой во Фрунзенском районе заработал первый в столице диагональный пешеходный переход. Теперь минчане могут пересекать перекресток не только по сторонам, но и напрямую по диагонали. Пользоваться таким переходом нужно по сигналам пешеходного светофора. Выходить на проезжую часть можно только после включения зеленого света, а двигаться по диагонали в пределах нанесенной разметки. Ученые предупредили, что большому барьерному рифу в Австралии угрожает экстремальное обесцвечивание и коллапс экосистемы из-за высокого риска воздействия Эль-Ниньо. Риф называют крупнейшим в мире живым сооружением. Он является не только крупнейшей туристической достопримечательностью Австралии, но и домом для множества видов живых существ. И модель Грок создаст собственный фильм по Одиссее Гомера. В публикации в соцсетях Илон Маск сообщил, что произойдет это до конца года. По его словам, картина будет отличаться исторической достоверностью и максимально точно передавать художественный замысел древнегреческого поэта. Далее коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Zika Buy по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле 18-20 выше нуля, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: зафиксировали. Экватор недели официально пройден. На календаре у нас среда, и дуэт Filat Fikeres с Deep Seed Blue только что замиксовали наш трек Give It Away. И вообще Give It Away переводится как «Отдай это» или «Раздавай бесплатно». Поэтическая романтика, все дела, но в среду утром эта фраза звучит исключительно как крик души перед чашкой кофе. Просто отдай мне этот дедлайн, я больше не могу о нем думать. Кстати, о подарках и щедрости. Лови реальный факт, который точно заставит тебя улыбаться. Ученые-океанологи выяснили, что самцы австралийских дельфинов-горбачей, чтобы завоевать расположение понравившейся самки, дарят ей огромные морские губки. Подносят их к носу, как букет. Так что, если тебе кажется, что твои ухаживания выглядят как-то глупо и неловко, просто вспомни дельфина, который плывет через океан с куском мочалки. Ладно, мочалки мочалками, а нам пора выяснить, не подарит ли нам погода сегодня какой-то неприятный сюрприз в виде ливня. Самый точный и свежий прогноз погоды прямо по курсу, после чего мы продолжим с тобой зажигать в компании Шауси Кап Спорт с треком Only You.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске 16-18 градусов, в Витебске плюс 17, плюс 19. В Могилеве и Гомеле сегодня обещают от 18 до 20, в Гродно плюс 19, плюс 21, ну а в Бресте сегодня 20-22 тепла.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
8: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-21-29.
9: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
10: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 31 июля. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

0: 8-874-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
4: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
0: На Радиус FM. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: 10:50. «Я не хочу идти домой» отрываются «Медуза» и «Гендри Комомайл» в треке «Don't Wanna Go Home». Ребята, мы прекрасно вас понимаем, особенно когда домой нужно идти через магазин, где тебя ждет квест «Вспомни, зачем пришел» и не купи третий рулет по акции. Вообще, в тему «Не хочу домой» в среду прямо сейчас это актуальная информация, как никогда. Правда, у большинства из нас сейчас состояние наоборот. Не хочу сидеть как раз-таки на работе, хочу лечь под плед. И вот тебе реальный психологический факт. Оказывается, наше нежелание уходить с тусовки или, наоборот, желание залипнуть в машине под домом перед входом в квартиру называется поведенческой прокрастинацией сна. Это когда наш мозг пытается отвоевать хотя бы полчаса свободы взрослой жизни. Так что если прямо сейчас ты сидишь в автомобиле и просто слушаешь радио, ты не просто отдыхаешь, ты официально занимаешься психотерапией. Но уезжать далеко мы никуда не собираемся. Прямо сейчас прорвемся на небольшую рекламную паузу, после которой нас ждут Кедрики и Алекс Альта с треком One and Two. Еще много будет топовой музыки в следующем часу, обязательно. Это я тебе гарантирую, обещаю. Так что оставайся на волне топовой музыки на Радиус FM.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Поздравляю, ровно 11, а это значит, что мы перевели экватор рабочей недели уже ближе к пятнице. Среда официально вступила в режим. Ну все, теперь точно можно начинать ждать выходные. А ты знал, что психологами описан феномен под названием синдром третьей чашки кофе? Это когда в среду в 11 часов ты пытаешься взбодриться уже не напитком, а судорожным поиском хорошей музыки. Так вот, поиски окончены, ты на волне Радиус FM, и мы включаем максимальный звук. Ближайшие полчаса у нас будут посвящены 10 топовым трекам без рекламы, разговоров, и в нашем марафоне сегодня «Hate Me» от Pink. Также мелодичная погружающая история «Underwater» от Маккензи Аромбе. Пафосно-красивая и жгучий вайб «Next Summer» от итальянского харизматичного Дамиана Давида «Лови». Кстати, если тебе хочется не просто слушать, но и влиять на наш эфир, переходи обязательно на наш сайт radiusfm.by в разделе «Что играло?» Находи своих любимчиков, отдавай им свои лайки. Уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а прямо сейчас секундная пауза перед стартом музыкального марафона. Мы узнаем самые актуальные новости. 11 часов в Беларуси, ты на Радиус FM. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, сколько человек в США смотрели футбольный чемпионат мира и какая страна первой в Европе запретила соцсети детям.
0: В радиусе новостей.
2: Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке продуктов питания в Джакарте. В Индонезии наша страна демонстрирует товары и разработки 19 компаний. Отечественный шоколад, конфеты, печенье, зефир, продукция, кондитерская и молочная отраслей. Для Беларуси это хорошая возможность обзавестись новыми деловыми контактами и надежными партнерами на годы вперед. Услугу «Ночной дозор» запустил Белтехосмотр. Она подразумевает, что диагностику машины можно будет пройти ночью. Ночные смены будут организованы по вторникам и четвергам с 22:00 до часа ночи. Услуга доступна для всех категорий транспортных средств. На один временной интервал регистрируется только один автомобиль, поэтому пройти диагностику получится без очередей. Украина сегодня ночью атаковала логистические центры «Валберис». Предварительно сообщается о наличии пострадавших. По словам основательницы компании Татьяны Ким, сотрудники компании и профильные службы ведут работу по устранению последствий. Это уже не первая подобная атака Киева за последнее время. Впервые в Европе Франция запретила социальные сети детям до 15 лет. Парламент страны принял этот законопроект. Сначала с 1 сентября новые учетные записи станут подвергать проверке на возраст. Для тех аккаунтов, которые уже существуют, новые правила начнут применяться с 1 января 2027 года. Финал чемпионата мира по футболу в США смотрели 63 миллиона человек, что стало рекордным показателем футбольной трансляции для страны. Для сравнения, 20 лет назад финал чемпионата мира Италия-Франция, который проходил в Германии, смотрели 17 миллионов американцев, более чем в 3 раза меньше, чем финал этого года. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16-18, в Витебске 17-19 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле 18-20 выше нуля, в Гродно 19-21 со знаком плюс, в Бресте плюс 20-22. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске 16-18 градусов. В Витебске сегодня от 17 до 19 тепла. Могилеве и Гомеле передают от 18 до 20. В Гродно сегодня плюс 19, плюс 21. Ну а в Бресте сегодня 20-22 выше нуля.
0: Реклама. Билетики выбирай и играй на «Толото.бай». Телефон 017-329-2129.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: 11.43. Слушай, если после трека Swim от BTS у тебя не появилось непреодолимого желания натянуть плавательные очки прямо в офисе, проверь пульс. Парни выдали трек с простым посылом. Грести надо уверенно, чтобы вокруг ничего не происходило. И, кстати, BTS — это единственные люди на планете, которые способны раскачать финал чемпионата мира по футболу так, что фанаты на стадионе забывают, за кого вообще болели. Серьезно, когда они выступали на чемпионате мира, 500 000 000 зрителей у экрана искренне подумали, что главная цель турнира — это не забить мяч в ворота, а синхронно повторить хореографию кей-поп айдолов. И судя по движухе в треке Swim, если бы на Олимпиаде давали медали за умение удержать внимание планеты, у парней уже был бы свой личный золотой бассейн. Гребем дальше по музыкальному течению. Впереди у нас еще полчаса классных топовых треков. Мы с тобой послушаем до конца этого часа Алекса Уоррена с треком Ordinary, а также авторскую программу от Натальи Ленской. Называется «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Таня. Она мечтала о музыке, но выбрала экономику. Хотела путешествовать, но осталась в родном городе. Хотела быть в спортзале, но каждую субботу ехала к маме. Мама радовалась за Таню, но радость эта имела странный оттенок контроля.
3: То есть мама словно играла чужую жизнь через Таню.
2: Да, это называют интроицированная жизнь. Когда родители проживают через ребенка то, что сами упустили, и невольно навязывают свои цели, интересы и страхи. Таня старалась угодить, и первые успехи воспринимались мамой как ее личные победы, первые ошибки – как собственное поражение.
3: А Таня? Она что чувствовала?
2: Сначала гордость, потом усталость, потом пустоту. Когда ты перестаешь слышать себя из-за чужого восторга или разочарования, жизнь превращается в спектакль, где главная роль не твоя. Исследования показывают, дети, чьи родители проживают за них жизнь, чаще страдают от тревожности и снижения самооценки во взрослом возрасте и часто повторяют ту же схему в отношениях. Пытаются угодить всем, но забывают себя.
3: То есть это цепочка. Мама живет через Таню, Таня теряет границы, потом в отношениях повторяет сценарий.
2: Да, но выход есть. Первое – осознать, что чужая радость не обязательно твой долг. Второе – начать выбирать, что реально важно тебе, а что маме. Третье – ставить границы мягко, но твердо. Мама, я оценю твою заботу, но это мой выбор.
3: И не ругаться, а спокойно объяснять.
2: Именно так. Иногда маме кажется, что она теряет контроль, но на самом деле она учится доверять взрослому человеку. Потому что настоящая забота не проживание чужой жизни, а поддержка выбора, который делает человек сам. И Таня постепенно перестала быть актрисой чужого спектакля и начала писать свою пьесу. Постепенно, но уверенно.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 12 часов и полдень среды — это та самая магическая точка, когда перфекционизм окончательно покидает чат, и на смену ему приходит святая вера в то, что и так сойдет. А психологи даже ввели такой термин — синдром экватора, когда обеденный перерыв воспринимается не просто как еда, а как официальный побег из реальности на 40 минут. Но у нас есть способ сделать твой обед в разы круче. Мы запускаем наш часовой марафон 10 топовых треков подряд. Без лишних разговоров, без рекламы. Послушаем с тобой Леди Гагу и ее легенду под названием «Абракадабра». Также у нас в программе глубокий атмосферный вайб «The Day Before» от Роберта Кристиана и Эли Щуки. Ну и заряжающий энергией трек «New Heart» из парней «Crash Adam». Слушаем. Включая радиус FM на полную, будем изгонять всю рабочую рутину исключительно хорошей музыкой. А перед тем, как мы сорвемся в этот музыкальный марафон, держим руку на пульсе событий. В Беларуси полдень, ты на радиус FM. Поздравляю! Ну а главные новости к этой минуте тебе представит Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, какие нарушения стали фиксировать дорожные камеры и чем можно снять боль в горле при ангине.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Кыргызстан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом договорились министры иностранных дел Максим Рыженков и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке. Как сообщили в белорусском МИД, стороны обсудили развитие промышленной кооперации, совместное производство продуктов питания, сотрудничество в сельском хозяйстве, а также подготовку к предстоящему саммиту ШОС. Кроме того, министры подтвердили готовность расширять гуманитарные и образовательные обмены. В Беларуси дорожные камеры с июля начали фиксировать новые нарушения правил дорожного движения. Теперь в автоматическом режиме выявляются случаи езды без ремня безопасности, использование телефона за рулем, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и непредоставление преимущества пешеходам. Как сообщили в правительстве, возможности системы автоматической фиксации нарушений продолжают расширять. В Минской Степянке после реставрации вернули на постамент самолет Су-7БМ. Обновленный памятник получил новый бортовой номер 29 в памяти героя Беларуси Владимира Хорвати, который выполнял полеты под этим номером и в 1996 году ценой своей жизни увел неисправный самолет от жилых домов. Как сообщили в Минскстрое, специалисты также отреставрировали постамент и благоустроили прилегающую территорию. В ходе конфликта с Ираном погибли 18 американских военнослужащих, еще более 500 получили ранения. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Associated Press. По данным AP, число пострадавших превысило официальную оценку Пентагона, который ранее сообщал о 482 раненых. Между тем, по информации Wall Street Journal, американское военное ведомство испытывает трудности с обеспечением безопасности около 50 тысяч военнослужащих, размещенных на Ближнем Востоке. Мороженое может временно уменьшить боль в горле при ангине. Об этом в интервью RT рассказала врач-терапевт Алина Азизова. По ее словам, холод снижает чувствительность воспаленной слизистой и облегчает глотание. Однако само заболевание мороженое не лечит и не заменяет медицинскую помощь. Если боль усиливается или заболевание сопровождается высокой температурой и налетом на миндалинах, специалист рекомендует обратиться к врачу. Информация в завершение. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске плюс 16, плюс 18, в Витебске плюс 17, 19, в Могилеве и Гомеле 18, 20, в Гродно 19, 21, в Бресте 20, 22 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: трек «To the Good Old Days». Пели нам только что парни из 21 Pilots в своем культовом треке «Stressed Out». И кажется, это неофициальный гимн каждого взрослого человека, который осознал, что вместо детских игр в песочницу его теперь ждет игра под названием «Рассчитай коммуналку». Трек о том, если кто не помнит, ровно о том, как в детстве мы мечтали скорее вырасти, а теперь готовы отдать все, лишь бы вернуть времена, когда главной вашей стрессовой задачей было вовремя прибежать домой, пока мама с балкона не крикнула. И, кстати, о стрессе и взрослых проблемах. Социологи недавно провели опрос и выяснили, что главный источник ежедневного микростресса у современных людей именно в это время, как сейчас, это попытка решить, что именно съесть на обед. И человек способен 20 минут смотреть на меню, испытывать легкий экзистенциальный кризис и в итоге заказать то же самое, что и вчера. Но у нас есть идеальное средство, чтобы сбросить вообще любой стресс. Физическая активность называется. Уже через 5 минут в нашем эфире будет игра, которая называется Gift Time. Сегодня у нас на кону безлимитный абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Идеальный шанс выбить из себя все переживания. Так что, чтобы забрать этот подарок, через считанные минуты мы с тобой поиграем, назову все условия нашей игрули и выберем победителя. Ну а пока давай узнаем актуальный прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Днем в Минске 16-18 тепла. В Витебске от 17 до 19 градусов. В Могилеве и Гомеле 18-20 со знаком «плюс». В Гродно сегодня от 19 до 21 тепла. Ну а в Бресте плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой?
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
9: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044 784 84 84.

0: Спасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
3: Хорошо.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12.39. Хватит гипнотизировать монитор и считать минуты до конца рабочего дня. Пора размять наши мысли и забрать отличный фитнес-приз. У нас прямо сейчас игра Gift Time. На кону безлимитный абонемент на месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Самый правильный способ перенаправить весь накопившийся стресс в рельефные мышцы. Напомню, короткий путь к победе. Прямо сейчас берем телефоны и заходим в наше официальное сообщество «Радиус FM» в Telegram. Напомню, ребят, внимание, пишем именно в чат группы, а не в личку нашего аккаунта по номеру телефона. Именно в группу. Просто в поисковике, в Telegram вбивай «Радиус FM». Подписывайся на нашу группу. И в самом низу вот этой группы ты увидишь такой значок чата, значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос. Все, кто хоть раз заходил в качалку, видят там кроссоверы и блочные рамы, где вес поднимается с помощью стальных тросов. А ведь первый в мире патентованный блочный тренажер с системой тросов и шкивов для регулировки нагрузки придумал шведский врач еще в 19 веке. Внимание, вопрос. Кто был этим гениальным медиком, создавшим прообраз всех современных блочных тренажеров? Вариант 1 – Густав Цандер. Вариант 2 – Пер Хендрик Линк. И вариант 3 – Йозеф Пилатес. Один из этих вариантов – проверенный исторический факт. У тебя ровно два трека, чтобы зайти в нашу группу «Радиус FM» в Телеграме, открыть значок чата и отправить правильный вариант ответа. 1, 2 или 3. Через два туповых трека я подвожу итоги, называю имя победителя и заодно с тобой узнаем, какой подарок сегодня точно наш ждет, и расскажу более детально о сети фитнес-клубов «Адреналин». Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус ФМ.
1: Все, время вышло, два трека пролетели, и мы выяснили, какой шведский врач еще в 19 веке придумал прообраз всех современных блочных тренажеров с тросами и шкивами. И правильный вариант ответа — это номер один — Густав Цандер. Именно доктор Цандер создал целую линейку аппаратно-гипнастических машин и открыл в Стокгольме первый в мире медико-механический институт, который, по сути, стал предком всех современных фитнес-клубов. Первым, кто прислал цифру 1 в чат в нашей группе в Телеграм, стала Катя. Номер телефона заканчивается на 3874. Катя, эти аплодисменты только для тебя. Поздравляю. Целый огромнейший, крутой, безлимитный абонемент на месяц в сети фитнес-клубов «Адреналин» твой. Ну и для всех напоминаю, это не финал розыгрыша данного абонемента. Еще у нас будет возможность за него побороться. Ну и напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действует выгодное условие. За подробностями обращайся к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Далеко не отходи, услышимся уже в следующем часе. Настраивайся на Радиус FM и кайфуй от этой среды.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: 26 июля Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
4: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, откладываем вилки, затаиваем дыхание. По данным неофициальной офисной разведки, именно в 13:00 среды наступает ключевой момент рабочей недели. Точка, когда тарелка с обедом становится важнее любых стратегических задач, а суп уже окончательно побеждает все дедлайны. Внимание, если твой коллега прямо сейчас смотрит на котлету с большим уважением, чем на своего начальника, не трогай его. Это священный ритуал обеденной перезагрузки, и она будет у нас с тобой музыкальной в ближайшие полчаса, потому что нас с тобой ждут 10 топовых треков подряд, без рекламы. Мы без разговоров. Ловим трек Bones от Imagine Dragons. Также качающий стильный танцевальный vibe Stumbling In от Cyrilla. Ну и атмосферный гипнотический трек Let Me Die от Джованни Ричи и Марка Дена. Настраивай свои приемники, включай колонки на максимум. Будем делать этот обед по-настоящему громким и бодрым. Но перед тем, как мы сорвемся музыкальный отрыв, давай узнаем, о чем прямо сейчас говорит весь мир. В Минске 13 часов. Ты на Радиус FM. Привет. Самый оперативный выпуск новостей к этой минуте тебе предоставит Влад Рудюков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, что планируется изменить в подготовке белорусских водителей и какой непривычный внедорожник показал Range Rover.
0: В Радиусе новостей.
2: Белорусские аграрии намолотили уже более 1 300 000 тонн зерна нового урожая. Как сообщили в Минсельхозпроде, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 16% площадей. Средняя урожайность составляет 41,2 центнера с гектара. Кроме того, продолжается уборка озимого рапса. Его урожайность сейчас на 2,5 центнера с гектара выше прошлогодней. С 1 августа Египет начнет переход на цифровые туристические визы. Как сообщили в Республиканском союзе туристических организаций, вместо визовой марки туристы будут получать QR-код. На первом этапе систему запустят в аэропорту Каира, а затем распространят на другие аэропорты страны. При этом для белорусских туристов, прилетающих в августе в Хургаду, оформление виз, как ожидается, пока останется прежним. Правила безвизового въезда в Шарм-эль-Шейх по синайскому штампу также не меняются. В Беларуси планируют изменить программу подготовки водителей. Такие планы сейчас обсуждают в правительстве. Для курсантов автошкол хотят увеличить количество практических занятий по вождению. Кроме того, будущих автомобилистов начнут учить на интерактивных тренажерах и отрабатывать с ними действия в экстремальных ситуациях на дороге. Сергей Лавров 23 июля проведет в Маниле переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщил глава российского МИД. По словам Лаврова, он намерен обсудить с американским коллегой, в частности, подходы Вашингтона к урегулированию конфликта в Украине. Министр также выразил мнение, что встреча будет полезной. Бренд Range Rover выпустил нетипичный для себя автомобиль – низкий электрический кроссовер для хорошего асфальта. Новая модель под названием GT получила спортивный кузов Fastback, поэтому для тяжелого бездорожья она уже не подойдет. Зато машину называют самой тихой в линейке, а ее батарея стабильно работает и в 40-градусные морозы, и в сильную жару. Позже на этой же электрической базе британцы планируют выпустить более доступную модель Defender Sport. Информация в завершении. Ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by, жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 13.31, гимн for the weekend, гимн выходным, слушаешь Coldplay и прямо чувствуешь эту легкую воздушную эйфорию. А потом открываешь глаза, смотришь на часы, а там полвторого, середина среды и впереди еще половина рабочей недели. Вообще этот трек транслируется в нашей реальности следующим образом. В тексте Крис Мартин поет про полеты ангелов и ощущение полного счастья. В реалии же наш главный гимн выходным в среду — это когда ты в 13.30 доедаешь свой обед и судорожно пытаешься за оставшиеся 15 минут перерыва налетать в телефоне хотя бы пару мемов, чтобы дотянуть до вечера. Но давай честно, среда — это уже маленький шаг к пятнице, так что держимся. И, кстати, о треках, которые реально заряжают и не дают унывать, помни, что именно ты решаешь, какие песни будут звучать в нашем эфире в самых топовых позициях. Наш главный хит-парад в эту пятницу стартует в 15 часов топ-чарт Радиус FM. Уже вовсю собираем твои голоса. Заходи на наш сайт radiusfm.by, выбирай своих любимчиков и подтягивай их к вершине благодаря своему голосу. А чтобы понимать, получится ли у нас сегодня вечером устроить себе прогулку под открытым небом или лучше все-таки передвигаться короткими перебежками между зданиями, давай заглянем в синоптические сводки.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 10-12 градусов, днем от 20 до 22.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономит.

0: на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
1: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас в магазинах вашего города! Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
4: Реклама.
5: Шоу с толком.
4: Сегодня в шоу с толком.
6: Вместе с фитнес-тренером Анной Чикиной поговорим о том, как тренироваться в жару, стоит ли выходить на улицу или лучше оставаться в зале.
4: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Куна цитата.
1: 13:40. Внимание, радиодетективы. Достаем свои лупы, настраиваем слух на максимум и включаем интуицию. У нас прямо сейчас игра Куна цитата. Сегодня на кону у нас потрясающий набор изысканного чая Такамори. Лучший приз, чтобы устроить себе вкусную паузу среди рабочего дня и восстановить силы. Итак, инструкция к победе у нас предельно простая. Прямо сейчас заходим в нашу официальную группу Радиус FM в Телеграм. Помните, главное правило, ребят, пишем прямо сейчас не в аккаунт по номеру телефона, а именно в нашу официальную группу. Для этого тебе просто в поисковике нужно вбить Радиус FM, подписаться, и в этом сообществе в самом низу ты увидишь значок чата нашей группы, и в этот значок чата обязательно кликай и переходи в сообщение. Тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на мультяшный вопрос. Мы сегодня в очередной раз вырезали необычную фразу из мультика, и прямо сейчас я готов тебе ее включить.
2: Мясистая улиточка, кого мы пугаем сегодня?
3: В Азовский, вы вчера не разобрали документы.
4: Ах да, бумажки. Ну представь, как было бы здорово, если бы они испарили.
3: Я слежу за вами, в Азовский, постоянно.
1: Ох, звучит очень как-то угрожающе. Из какого же все-таки мультфильма этот стата? Вариант 1 – корпорация монстров. Вариант 2 – Спирит, душа прерии. И вариант 3 – тачки. У тебя есть ровно 2 трека, чтобы зайти в группу Радиус FM в Телеграме, открыть чат и прислать нужный номер. Через 2 песни я подвожу итоги, называю победителя и вручаю чай Такамори кому-то из вас. Время пошло, погнали, играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Акуна цитата.
1: 13:46. Время вышло, мультяшное расследование завершено, два трека пролетели незаметно, и наш чат в Телеграм буквально завален правильными ответами. Пора вручать наш главный вкусный приз. Итак, мы слушали сегодня цитаты, угадывали, из какого анимационного шедевра она вырезана, и правильный вариант ответа. Вариант номер один — это легендарная корпорация монстров. Все, кто узнал голоса нашего Майка Вазовского, респект за отличную память на культовую анимацию. Первым, кто прислал точную цифру 1 в чат нашей группы сегодня, это девушка прекрасная, которую зовут Аля. Номер телефона заканчивается на цифры 6577. Аль, я тебя поздравляю от всей души. Ты лучшая. Набор изысканного чая Такамори твой. Ну а для всех напомню, что чай Такамори — это богатая палитра вкуса, глубокий аромат и безупречное качество в каждой детали. Такамори Бай. Выбирай свое настроение. Мой дневной трехчасовой эфир и, в принципе, марафон подошел к финишу. С тобой был Кирилл Грому. Спасибо за твою невероятную активность, классные ответы и отличную компанию в этой середине недели. Далеко от приемников не уходим, ведь уже в следующем часе ты будешь проводить круто время этой среды в компании Леши Якимовича. У него уже много заготовок и новости, и музыка, и классная всякая информация. Поэтому не переключайся, будь на волне топовой музыки и оставайся на Радиус FM. Ну а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! На связь с тобой Леша Якимович. У нас среда, 22 июля. И, ну, среда, всеми известный факт, это экватор недели, и самое тяжелое уже вроде как позади, да? Но расслабляться все равно пока еще рановато. А самое главное сегодня — это вовремя освоить искусство умного лица. Что это такое? А это когда ты сидишь перед монитором, ну, с таким сложным видом. Ну, как будто просто разгадываешь какие-то тайны вселенной, вот, а на самом деле просто выбираешь, куда же вечером сходить. Ну и в целом я предлагаю не перенапрягаться, а провести этот день в чиле. Ну и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Holiday Boy с треком «Пожары».
2: С ума мы сошли, в голове иллюстрации, как мы болим.
1: Также услышим не менее топовый трек «Call It Love» от Рэй Делтон.
3: Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back.
1: Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт KDDK и Алекс Альто с треком One and Two. В общем-то, откладываем в сторону все скучные задачи, рабочие чаты, дедлайны, таблицы на ближайшие 30 минут. Просто расслабляйся, завари себе чего-нибудь вкусненького, налей себе чего-нибудь вкусненького. Но перед этим быстренько пробежимся по самым актуальным событиям к этому часу. В столице 14 часов. Привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков. Слушаем.
4: Привет, Леша. Я расскажу, где в Минске появился диагональный пешеходный переход и какой смартфон в США можно будет взять в аренду.
0: В радиусе новостей.
4: Президент Беларуси заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главными темами стали военная обстановка, подготовка вооруженных сил и участие военнослужащих в уборочной кампании. По словам министра, обстановка вокруг Беларуси остается спокойной. Признаков подготовки агрессивных действий у границ страны сейчас не фиксируется. Также Виктор Хренин доложил о помощи армии и сельхозпредприятиям во время жатвы и выполнении поручений президента по уборочной кампании. В Наравлянском районе нашли фундаменты древнего замка 16 века, которого раньше не было ни в одной исторической хронике. Оказалось, что возле деревни Антонов располагалась мощная крепость с подвесным мостом, высокими башнями и даже своей производственной зоной. Сотни лет назад это оборонительное сооружение защищало приграничные земли от набегов крымских татар. Теперь уникальную находку археологов планируют официально признать историко-культурным наследием. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Его оборудовали на перекрестке улиц Неманской и Лицкой в микрорайоне Каменная Горка. Как сообщили в столичной госавтоинспекции, во время зеленого сигнала для пешеходов движение автомобилей останавливается со всех направлений, поэтому перейти перекресток можно в том числе и по диагонали. В ГАИ рассчитывают, что такая схема сделает переход дороги безопаснее. Владимир Зеленский сообщил о предстоящей смене начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По его словам, этот пост займет генерал-майор Игорь Скибюк, который сейчас является заместителем действующего начальника Генштаба Андрея Гнатова. Зеленский отметил, что соответствующие указы готовятся. Он также сообщил, что Андрей Гнатов и бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжат службу на других должностях. Компания Apple планирует сдавать в аренду смартфоны, планшеты и умные часы. Подписка на устройство будет рассчитываться на 2-3 года с возможностью выкупить технику в любой момент. Сервис стартует в конце июля и на первом этапе заработает только в Соединенных Штатах. Таким образом, производитель рассчитывает сгладить для покупателей недавний рост цен на гаджеты. Информация в завершении. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. На сегодняшних торгах белорусский рубль укрепился по отношению к основным валютам. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 27 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: These beautiful things that are.
1: Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: вареной сосиски, снова становишься адекватным человеком. И они предлагают ставить их везде, на стройках, у торговых центров и даже возле школы. И представь, вот не подготовился к уроку, зашел в будку, подмерз и честно говоришь, что у тебя просто застыл мозг. Ну а если без шуток, то приятно, когда мировая инженерия работает на то, чтобы тебе было комфортно. Главное, помни, любую жару и любой завал на работе, ну или учебе, можно пережить. А вот насколько суровые испытания подготовила нам небесная канцелярия на завтра, прямо сейчас с тобой и узнаем.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается облачное с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами даже будут грозы. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 11, 13 тепла, а днем 22, 24 со знаком плюс. И в Могилеве ночью 10, 12 выше нуля, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
9: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone «Vertigo». Второе место досталось Zayn «Die For Me». Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Тедди Свимс и его мистер Know It All. Вот знаешь, это тип людей, которые на все вокруг, что бы ты ни спросил, отвечают: ну, я так и знал. Но самое ужасное, что вот когда этот мистер Всезнайка, это ты сам в своей собственной голове. Вот когда ты заранее накрутил себе худший сценарий, сдал назад, а потом сидишь довольный такой: ну вот, я же говорил. И между прочим, нейробиологи доказали, что наш мозг предсказывает негатив из-за банальной лени. То есть нарисовать катастрофу требует в разы меньше энергии, чем просчитать хороший финал. Ну, то есть каждый раз, когда ты думаешь, что ничего не выйдет, это не твоя какая-то гениальная интуиция, это твой мозг просто решил сэкономить калории. Так что давай, заглушай в себе этого унылого пессимиста, ты со всем обязательно справишься, все у тебя получится. А если что-то и пойдет не по плану, говори всем, что так и задумывалось, это импровизация. Все равно никто не поймет. Ну, в любом случае, ты на Radius FM, не переключайся, здесь самые топовые треки. Ну, а также через один топовый трек Zane Die For Me послушаем с тобой авторскую программу Технодзен от Олеси Матусевич, где узнаем чуть больше из мира техники.
1: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Реклама.
6: Окей. Как слушать Radius FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Все мы привыкли, что технологии меняют наши смартфоны, часы и даже кухонную технику. Но что, если хай-тек добрался до вещей, о которых мы бы даже не подумали? Представь ситуацию. Утром у тебя строгая деловая встреча с нежным нюдом на ногтях, а вечером шумная вечеринка с дерзким неоном. И тебе не нужно ради этого неделю ждать записи к мастеру или портить ногти ацетоном. Будущее бьюти-индустрии уже наступило, и для такой магии нужен всего один девайс.
0: Технодзен.
1: Этот девайс презентовали специально для прекрасных дам на CES 2026, и называется он iPolish. По сути, это набор умных накладных ногтей, которые выглядят как очень качественный и дорогой маникюр. Но вся их фишка в том, что внутри каждой пластины спрятана микроэлектроника, позволяющая менять цвет под действием электрического заряда. Ты просто заходишь в приложение на смартфоне, выбираешь любой из 400 доступных оттенков и прикладываешь палец к специальной магической палочке из комплекта. Несколько секунд, и покрытие переключается на новый цвет. Главное ограничение – форму этих ногтей подпиливать, к сожалению, нельзя, так как можно повредить схему. Зато менять оттенки можно бесконечно, хоть каждый час. Стартовый набор iPolish обойдется в $95. Это примерно 275 белорусских рублей. В него входят два типа ногтей, а если один вдруг потеряется, запасной можно докупить за $6 за штуку. Компания заявила, что поставки начали с этого лета. С такими гаджетами скоро дойдем и до маски, которая делает сама макияж, как в фильме из «Пятого элемента». Лично мне кажется, что настоящая революция в бьюти-сфере уже наступила. Главное не забывать подзаряжать такие девайсы.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи с тобой все так же Леша Якимович. Слышимся с тобой в эту среду, 22 июля. Ну что ж, мы с тобой официально перешли экватор этой недели. Среда — это, вот знаешь, такой день, когда первоначальный заряд энергии на неделю уже сдулся, а второе дыхание откроется только ближе к вечеру пятницы, ну или к четвергу. И главное правило на сегодня — это работать без лишнего фанатизма, беречь нервы и сидеть максимально тихо, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Ну и чтобы день пролетел быстрее и веселее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Только ты — самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Алекс Виляй и Миша Миллер с треком «Бам-бам». Также у нас прозвучит Тиесто с треком «Lay Love», что переводится как «затаиться» или «не отсвечивать». Ну, это вообще в целом главная стратегия на эту среду. Ну и самым первым у нас прозвучит Алекс Уоррен с треком «Ordinary», «Обычные». Ну, идеальное описание сегодняшнего дня. Ну что ж, это были только первые три трека. Остальные семь без спойлеров. Ты их услышишь, они тебе тоже очень понравятся, я в этом уверен. Ну и перед этим быстренько пробежимся по новостям с тобой. А в столице-то у нас 15 часов. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, куда Беларусь планирует поставлять сливочное масло и сыры и во что превратили дом Гитлера в Австрии.
0: В радиусе новостей.
2: Обстановка вокруг Беларуси остается полностью контролируемой, а военное ведомство не фиксирует подготовки к внезапному нападению на нашу страну. Итоги доклада президенту подвел министр обороны Виктор Хренин.
3: Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки к внезапному какому-то нападению мы не видим.
2: Беларусь рассчитывает начать поставки сливочного масла и сыров в Индонезию. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей Минсельхозпрода с руководством индонезийской компании ID Food в Джакарте. Как сообщили в министерстве, белорусская сторона также предложила поставки другой молочной и мясной продукции, а индонезийская компания выразила заинтересованность в развитии сотрудничества. Экстремальная жара в Европе может обойтись аграриям более чем в 2 миллиарда евро. По данным Ассоциации европейских зернотрейдеров, прогноз урожая зерна в странах Евросоюза и Великобритании за месяц снижен почти на 9 миллионов тонн. Как пишет Financial Times, больше всего от засухи пострадали Франция, Венгрия, Испания и Германия. В Австрии бывший дом Адольфа Гитлера официально превратили в полицейский участок. Власти рассчитывают, что это положит конец паломничеству неонацистов к зданию в городе Браунау ам Инн, где родился лидер нацистской Германии. Ради этого государство выкупило дом у владельцев и несколько лет готовило его переоборудование. Информация в завершение. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем плюс 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, это Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Майк Познер в треке честно признался, сгонял на Ибицу за безумным драйвом, а в итоге получил только дикую усталость и такое опустошение. Вот вечно на самом деле так. Мы гонимся за какими-то сверхэмоциями, а организм потом сидит в шоке и пытается все это переварить. И это не просто житейская мудрость, а это фиксация от врачей. Международная группа ученых недавно описала случай. Женщина на свадьбе дочери почувствовала невероятную радость и слегла с дискомфортом в груди. Медики поставили официальный диагноз – синдром счастливого сердца. Представляешь, организм настолько отвык от идеальных моментов, что от чистого счастья левый желудочек решил, ну, взять паузу. Так что, если у тебя сегодня обычный, спокойный день без рыдания от радости, поздравляю, твое сердце в полной безопасности. Радуйся жизни, но давай без фанатизма. Ну, а чтобы ты точно знал, в чем завтра выходить на улицу и кайфовать, и радоваться этой жизни, слушаем прогноз погоды прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а местами даже будут грозы в Бресте, Витебске, Гродно и Минске. Ночью плюс 11, плюс 13, днем 19-21 выше нуля. В Гомеле ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 22, плюс 24. И в Могилеве ночью 10-12 тепла, а днем 20-22 выше нуля.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Но это трек на самом деле с таким вайбом, вот честно, как будто ты не по делам куда-то едешь, а катишь по ночному Минску в темных очках. И этот город твоя такая личная территория. В общем, гипнотизирует трек просто на раз-два. Если ты любишь тоже засиживаться допоздна, то держи научное оправдание. В общем, ученые проверили тысячи людей и выяснили, что у сов когнитивные показатели и скорость мышления почти на 10% выше, чем у ранних пташек. То есть, когда ты в 3 часа ночи залипаешь на видос, где в джунглях строят замок из глины, ты, как это правильно сказать? В общем, ты не занимаешься ерундой, ты просто прокачиваешь свой мозг, так что хватит себя грызть за какой-то поздний отбой, ты в любом случае все делаешь правильно, голова работает тоже как надо. Ну и поехали дальше. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 16.00, у нас среда, 22 июля, и неделя перешагнула за экватор, но до выходных еще все же нужно сохранить силы. И хорошая новость в том, что сегодня в мире отмечается один из самых расслабленных праздников – День гамака. Это официальный повод притормозить, выдохнуть и выключить внутренний режим суеты, даже если до отпуска еще далековато. Ну и мы на Радиус FM знаем, как устроить тебе идеальный релакс прямо посреди рабочего дня. Лови наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 мощных треков подряд, без рекламы, без разговоров, без пауз. Это такой твой личный гамак для ушей, который поможет поймать легкий вайп и доделать все дела без стресса. Ну и послушаем с тобой Араш с треком I Adore You. Также услышим с тобой Тейт Макрей с треком Greedy. Ну и самым первым послушаем трек Wild от Альберта Брайта. Это мрачноватый, но чертовски качающий электронный трек. В общем-то, расслабляйся, лови правильную волну и позволь этой среде пройти легко и без лишних нервов. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 16.02. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радиков.
2: Привет, Леша. Я расскажу, где Беларусь представит обновленные туристические маршруты и какой рекорд установили в Европе китайские автопроизводители.
0: В радиусе новостей.
2: Недобросовестных аграриев, которые нарушают трудовую дисциплину во время уборки урожая, начнут отправлять на военные сборы. Механизм воздействия на таких работников после доклада президенту раскрыл министр обороны Виктор Хринин.
3: К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально сегодня-завтра проведут совместное совещание с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
2: Беларусь представит обновленные туристические маршруты на международной выставке «Отдых Лейжа-2026» в Москве. Форум пройдет со 2 по 4 сентября. Как сообщили в Республиканском союзе туристической индустрии, в этом году основной акцент сделают на гастрономическом, промышленном и деловом туризме, а также современных форматах оздоровительного отдыха. Посетителям представят новые маршруты и туристические возможности разных регионов Беларуси. США зарегистрировали рекордный за 35 лет уровень заболеваемости корью. По данным университета Джона Хопкинса, с начала года в стране выявлено 2295 случаев. Это максимум с 1991 года. Как сообщает Science Alert, специалисты связывают вспышку прежде всего со снижением уровня вакцинации населения. В этом году смертельных случаев пока не зарегистрировано. Китайские автопроизводители заняли рекордную долю европейского рынка подключаемых гибридов. По данным Bloomberg, в июне на бренды из КНР пришлось 34% продаж таких автомобилей. Среди лидеров – BYD и Chery. По оценке аналитиков, производители наращивают поставки в ожидании возможного введения Евросоюзом пошлин на подключаемые гибриды китайского производства. Информация в завершении. И на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер «Беларусь», ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. На сегодняшних торгах белорусский рубль укрепился по отношению к основным валютам. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей – 3 рубля 68 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 27 копеек. И это пока все новости, далее о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем плюс 19-21. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 20-22 градуса тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Это трек про абсолютную гармонию, когда ты сидишь, кайфуешь и, ну, кажется, что тебя в этой жизни вообще уже ничто не способно выбить из колеи. А потом ты вспоминаешь, что не рассказал своей второй половинке про вечерний заказ на маркетплейсе там или тайную нычку, и все, гармонии конец. И, кстати, это не просто бытовая паранойя, а научный доказанный факт. В общем, ученые из Индианского университета провели исследование и официально ввели термин «финансовая неверность». Это когда ты скрываешь от партнера долги, плохую кредитную историю или секретные траты. И выяснилось самое дикое, что эта штука рушит отношения сильнее, чем паршивый характер. То есть ты можешь быть букой и душнилой, тебя поймут и простят. Ну и если ты втайне от парня или девушки спустил весь бюджет, то тут уже никакая свит гармонии точно не спасет. Так что будь честен, открыт и кайфуй без тайны, чтобы твои планы завтра не накрылись неожиданными сюрпризами, хотя бы с неба. Давай послушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а местами даже будут грозы. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 11, 13 тепла, а днем 22, 24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 10, плюс 12, а днем 20, 22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
9: В движении.
1: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
9: В движении на Радиус FM.
1: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslav.ru.

0: при поддержке Радиус ФМ.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус ФМ. Авалон Рокстон. Vertigo.

0: Только что звучали Avalon и Roxton с треком Vertigo. И для тех, кто забыл английский, Vertigo — это головокружение. И в музыке все на самом деле красиво. Страсть, эмоции, земля уходит из-под ног. А в реальной жизни ты чаще испытываешь Vertigo, когда слишком резко встал с дивана. Вот сидишь, решил там совершить подвиг, да, дойти до кухни, поднимаешься и бац. Перед глазами звездное небо Минска, а картинка загружается еще секунды 4. Но у меня есть хорошая новость, потому что ученые провели исследование и выяснили, что это не ты разваливаешься, а это такой странный эффект. В общем, мозг не успевает за твоими резкими движениями. И главный врачебный совет в этой ситуации – посидеть 10 секунд на краю кровати и просто посмотреть стену. То есть, понимаешь, да? Мировая наука официально разрешила тебе легально втыкать. И это не лень, это ты о здоровье так заботишься. Так что да. Ну и если у тебя сегодня чего-то кружится голова, там от работы, от дел или от планов на вечер, вообще не парься. Сбавь темп, дай себе пару секунд выдохнуть, и ты совсем обязательно справишься. Все будет как надо. Ну а чтобы поймать правильный ритм на дороге и в жизни, уже в следующем часу у нас будет автодрайв с Олей Венской, с прекрасной Олей Венской. Так что держись уверенно, не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Это было классно. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера. Несмотря на унылую погоду, на дождь, все равно проведи этот вечер как-нибудь продуктивно, классно, запоминающийся. И завтра об этом поговорим. Ну все, пока-пока.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа «Наламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода Бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа чевапчичи из свинины полуфабрикат всего 6 рублей 29 копеек за 350 грамм.
5: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником» с 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта в магазинах твоего города. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» — техника, которая работает на результат.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: В субботу утром жена выдала гениальную фразу. Парни, вот сейчас посмеетесь. Давай я помою голову, а ты посуду и пол.
8: И что не так?
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Накрывает периодически дождливые точки город Минск в течение всего дня. Вот и сейчас, после 17:00, тоже ожидаем очередной дождик. Возможно, для тебя это повод подзадержаться на работе. Возможно, это повод побыстрее нырнуть в любимый автомобиль и отправиться вот такое несколько дождливое путешествие по любимому городу в компании топовой музыки «Радиус FM Ольвенская». С удовольствием составлю тебе компанию и прямо сейчас приглашаю тебя в наш телеграм-канал «Радиус FM». Здесь уже заряжены наши интерактивы «Абракадабра», а также не пропусти, пожалуйста, наш кибертрек. Отгадывай прямо сейчас и получай подарки от топовой радиостанции страны «Радиус FM». 17:00 в Беларуси. Топ новостей к этому часу представляет Наталья Ленская. Наташ, привет.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу, на что способны дорожные камеры и как искусственный интеллект выходит из-под контроля человека.
0: В «Радиусе новостей».
2: Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны о боевой подготовке армии, обстановке у границ страны и участии военнослужащих в уборочной кампании. По словам Виктора Хренина, военно-политическая ситуация вокруг Беларуси остается спокойной. Признаков подготовки к агрессивным действиям со стороны сопредельных государств, в том числе на южном направлении, не зафиксировано. Что касается помощи аграриям, то белорусские военные уже присоединились к уборочной кампании. В частности, военнослужащие помогают аграриям в Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Они перевозят зерно и другие грузы, а также обслуживают сельхозтехнику. Сейчас в уборочной задействованы более 100 военнослужащих и около 30 единиц техники. В Беларуси далее расширяют возможности дорожных камер. С июля комплексы автоматической фиксации начали выявлять не только превышение скорости, но и езду без ремня безопасности, использование мобильного телефона за рулем, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования, а также случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам. Жителям Вильнюса этой осенью грозят перебои в работе общественного транспорта. Из-за нехватки исправных автобусов и троллейбусов часть рейсов могут отменить, а интервалы движения увеличатся на 9-11 минут. Изменения затронут около 25 городских маршрутов. В профсоюзе отмечают, что проблему изношенного подвижного состава поднимали давно, однако действенных решений пока не принято. Искусственный интеллект пошел против правил. Нейросеть взломала крупнейшую платформу. ИИ-агент OpenAI во время внутреннего тестирования смог взломать крупнейшую платформу ИИ-моделей Hugging Face. Он получил доступ к интернету, обнаружил уязвимость и проник в систему, чтобы найти технологию для успешного прохождения теста. Эксперты говорят, что подобные случаи могут происходить все чаще по мере развития технологий искусственного интеллекта. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии работы работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17:15 точно драйвовая, и прямо сейчас ты точно почувствуешь вкус голубики. Расскажу, что пока ты работал, в Минске сегодня случилось происшествие. На 30-м километре внутреннего кольца МКАД водитель Фиат, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в попутный трактор Беларуси. Ну, на самом деле никто не пострадал, но есть один нюанс. От удара прицеп легковушки перевернулся, и сотни килограммов голубики рассыпались по асфальту. Как я уже сказала, пострадавших нет, наверное, только голубика пострадала. И спустя какое-то незначительное время движение на участке было полностью восстановлено. Но вот действительно, что тут жалко, так это ягода. Она, как известно, чрезвычайно полезна. Но сейчас есть возможность, даже не выезжая далеко за пределы Минска, съездить на экскурсию за голубикой. Вот где тебя ждут и чем действительно полезна эта ягода? Подробности совсем скоро, через несколько топовых треков Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Экскурсии бывают разные. Сегодня отправляю тебя на экскурсию на плантации голубики. Классная история, полезная и в том числе радует глаз, потому что можно и фотосессию здесь же сделать. А ты знал о том, что голубика очень красиво, во-первых, цветет, а во-вторых, вот она проходит разные стадии созревания и выглядит просто потрясающе. От белоснежных полей до розовых полей, потом уже темно-таких фиолетовых. Экскурсии по плантациям голубики, например, предлагают в Червинском районе Минской области. Здесь экологические квесты, дегустации, мастер-классы по выращиванию ягод и не только, просто возможность для семейного отдыха. Также обрати внимание на верейское направление. Здесь также есть ягодная ферма. И организуется тур выходного дня, сбор голубики, мастер-классы от травницы, дегустация домашнего варенья. Кстати, здесь даже предлагают очень необычное домашнее варенье из, например, жареной голубики. Такое в наше время есть. Или голубики, которая настоялась на специальных приправах. А вот каких, уже узнаешь непосредственно отведав эту историю, поехав в такое вкусное путешествие. Ну что, Радиус FM тебя вдохновляет. В дорогу, как и принято, бери с собой топовую музыку. Радиус FM здесь. Артемас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: За длинным рабочим днем самое главное не потерять себя, поэтому я, Ульяновская, беру на себя вот такую ответственность отвлекать тебя всяческими интересными методами от работы для того, чтобы ты вспомнил про то, что на улице лето. В Минске случилось чудо. Целый день было пасмурно, периодически шел дождь, а в эти мгновения вдруг выглянуло солнышко, и оно тебя встречает с твоей работы, поэтому, пожалуйста, не задерживайся и отправляйся в путешествие по этому летнему вечеру в компании топовой музыки Радио ФМ. Здесь Дамиан Давид.

0: Rex and Your Legion. По-моему, абсолютно на 100% кочевая история. Голосуй за нее лайком у нас на сайте radiosfm.by.
1: Radios FM о погоде.
0: В этой летней истории еще рано ставить точку. Мне кажется, лето жаркое, знойное. Еще вернется завтра небольшое повышение температуры. Вот смотри, уже в Витебске 19-21 и без осадков. В Могилеве до плюс 22 и тоже без осадков. В Гомеле плюс 24, летние показатели и тоже без дождей. Где же осадки будут, отвечаю. В Минске 19-21 со знаком плюс, дождь. В Гродно тоже дождь и плюс 21. В Бресте

0: к авто. Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на бутик «Автобай».
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Как тебе прекрасная перспектива заполучить сразу три подарка от топовой радиостанции страны Радиус ФМ? Во-первых, это чай, во-вторых, это фрисби, в-третьих, это фитнес-бутылка. Такой вот классный летний наборчик. Что нужно сделать для этого? Зайти в телеграм-канал Радиус ФМ прямо сейчас и разгадать тот кибертрек, который оставил для тебя мой соведущий, нейропомощник и Игорь. Давай-ка его поприветствуем.
2: Привет, ну что? Поиграем?
1: Если готов пробовать свою удачу, тогда прямо сейчас заходи в телеграм-канал. Я жду твой ответ в комментариях Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: 17:48 точная драйвовая и походка королевы в наш прямой эфир заходит Марина. Марина, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Марина, привет. Сколько было поводов сегодня почувствовать себя самой-самой настоящей королевой?
2: Ой, ну, наверное, один.
1: О, мы надеемся, что будет и второй по итогам нашей сегодняшней игры.
2: Очень на это надеюсь.
1: А что за тот самый один повод? Вот в одном буквально предложении. Что это такое?
2: Поездка с сыном в город.
1: О, ну как же это здорово. Надеюсь, было очень душевно и продуктивно. А прямо сейчас давай-ка поздороваемся с моим соведущим, нейропомощником. Он и Игорь ждет твоего приветствия.
2: Привет, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
3: Загружаю трек. Лишь

0: Я не зря с тобой про королеву завела разговор. Видишь, тут тоже про короля пели и про то, что подари мне свою чарующую буську. Ох, Игорь Шалун. Ну, что это за песня? Она, кстати, очень известная. Очень известный исполнитель,
1: очень
0: правда.
1: Очень известная, понимаете, вот настолько в голове крутится.
0: Ну, смотри, ты королева, он король. Говорит, ты вот, пожалуйста, мне свою вот чарующую буську подари. Ну, только, естественно, он поет то же самое, но несколько другими словами.
1: Я поняла, что другими словами,
0: вот как,
1: да,
0: буську можно так назвать по-другому?
1: Поцелуй.
0: Ну, ты думал, поцелуй подари. И я сразу вот буду таким богатым шейхом.
1: Подари мне поцелуй.
0: Ну, в общем, собери все в кучу теперь, да, вот это, вот, поцелуй подари, и я сразу буду богат, как все там шейхи-короли. Ну, мне кажется, ну, очень знаменитая история, и очень, я уже себе так подсказываю тебя, вот, прям. Марин, собери, сына нет рядышком, чтобы подсказать?
1: Сын машет головой, что не может понять, кто это, подождите.
0: Кто там буськи?
1: Подари мне.
0: Направо-налево раздают. Ну, давай так, 3 секунды. Раз. Просто подари мне один взгляд, потом поцелуй, потом и вот. Я буду сразу богат. 2.
1: Это не Ваня Дмитриенко?
2: Не расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
3: Просто подари.
0: Поцелуй вместе с Филиппом Киркоровым мы тебе
1: Филипп
0: сегодня отправляем.
1: Конечно.
0: Да, слушай, ну я же тебе вот прям подсказывала, как могла, и про королеву, и про поцелуй, и про буськи, как могла. Ну ничего страшного, не расстраивайся, действительно ждем тебя в следующий раз в топовом эфире Радиус ФМ.
4: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
7: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
8: ИИ-помощник
9: «Нормативка.бай».
8: Быстро, четко, надежно.
10: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
11: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Реклама.
12: Нет радиоприемника?
13: Не оплатил подписку?
14: Хочется чего-то нового?
15: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
16: Алиса, включи Радиус ФМ.
17: Включаю.
15: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: В любом, даже самом хмуром, пасмурном дне бывают проблески солнца. Вот и сейчас в Минске после пасмурного, затяжного дождями дня наконец-таки местами светит солнышко. И ты знаешь, мне кажется, даже если у тебя было тоже плохое настроение по тем или иным причинам, как будто бы прямо сейчас в эти мгновения хочется улыбаться, даже кого-то обнять. Я, Ульвенская, виртуально тебя обнимаю. Приглашаю в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Заходи там. Классный интерактив под названием Абракадабра. И возможность выиграть увлажнитель воздуха от Радиус ФМ. 18:00 в Беларуси. Девушка-красавица Наташа Ленская пришла, новости в студию Радиус ФМ принесла. Наташа, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, как у нас наказывают госслужащих за занятие бизнесом и в какой стране туристов гораздо больше, чем местных жителей.
0: В Радиусе новостей.
2: В Беларуси создадут мобильные рабочие группы для ускорения уборочной кампании. Как сообщили в правительстве, специалисты будут искать причины, которые могут замедлять темпы уборки урожая в регионах. В их задачи войдет оперативное решение вопросов с ремонтом техники, обеспечением топливом и достаточным количеством механизаторов. Отдельное внимание уделят трудовой дисциплине. В правительстве подчеркнули, что группы будут не проверять хозяйство, а помогать быстро устранять проблемы. В Беларуси планируют ограничить рекламу электронных сигарет и вейпов. Такие нормы хотят заложить в новый законопроект. Он сейчас разрабатывается. Документ не вводит запрет на электронные системы курения, но ужесточает контроль за оборотом. Также предлагают запретить рекламу таких устройств и жидкостей для них. Продукцию будут размещать в закрытых витринах, а покупатели смогут знакомиться с ассортиментом только по перечню. Белорусским госслужащим нельзя заниматься предпринимательством. Это закон. В Комитете госконтроля сообщили, что с начала года в Минской области к ответственности привлекли 3 должностных лиц, которые параллельно с основной работой занимались бизнесом, оказанием фотоуслуг и продажей товаров через маркетплейс. По закону о борьбе с коррупцией госслужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, иначе штраф от 10 до 30 базовых величин. Дональд Трамп заявил о готовности США наносить удары по объектам инфраструктуры Ирана. Президент Соединенных Штатов написал в социальной сети Truth Social, что в ответ на каждую атаку на суда в Ормузском проливе американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране, в том числе в районе Тегерана. Андорра стала мировым лидером по числу туристов на одного жителя. По статистике, ежегодно страну с населением около 82 тысяч человек посещают более 4 миллионов иностранных гостей. В среднем это 51 турист на каждого жителя. На втором месте рейтинга Монако с показателем 9 туристов на одного местного жителя. В первую пятерку также вошли Мальта, Исландия и Багамские острова. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,27. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии работы была Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Хорошая новость заключается в том, что выходные, погода поменяется в лучшую сторону. Лето будет снова напоминать о себе хорошими показателями, даже вроде как дождей станет поменьше. Поэтому всем нам нужен абсолютно летний подарок. Это увлажнитель воздуха от Радиус ФМ. Заходи прямо сейчас в наш телеграм-канал и отгадывай абракадабру по подсказочкам. Мне кажется, они сегодня чрезвычайно прозрачные и легкие, поэтому нужен просто твой ответ в комментариях. Далее я рандомно выбираю того, кто ответил правильно. Звоню тебе, мы общаемся в прямом эфире, игра. И ты получаешь подарок. По-моему, перспектива самая замечательная, поэтому прямо сейчас не откладывай эту дивную историю волшебную, которая может с тобой случиться уже этим классным июльским, на всякий случай, напоминаю, вечером. Кстати, в Минске сейчас плюс 17, ощущается как плюс 15, и возможны осадки.
0: Автодрайв на Радиус FM. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Что-то про удачу только что в нашем эфире. Надеюсь, что удача будет сопутствовать и Ольге, моей тезке. Ольга, ну куда же вы удалились? Ольга, я еще раз вас наберу. Что-то со связью сегодня происходит. Ну, такое бывает. Принимаем все обстоятельства. И надеемся, что все-таки все в итоге к лучшему, к победе. Ольга, ждите мой звонок.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
5: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
6: Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
0: Реклама. На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Она вернулась. Оля-ля, привет. Алло.
7: Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олечка. Надеюсь, что вы ходили за чем-то хорошим, приятным. Ну, уж не знаю, там коктейльчик какой-то для того, чтобы провести время приятное в эфире Радиус ФМ.
7: Спасибо за водичку, да.
1: Да, отлично. Олечка, я желаю тебе удачи. Смотри, какая история. 7 виртуальных наушников. Нужно попытаться, желательно с первой попытки, догадать, где же спрятан топовый трек Радиус ФМ. Сегодня это будет трек от группы «Моя Мишель». «Ветер меняет направление». Ну что, желаю тебе удачи. Поехали. Первая цифра.
7: 5.
1: Цифра 5. Ничего не имею против цифры 5, но рекомендую попробовать еще раз.
7: 8.
1: От 1 до 7.
7: От 1 до 7. 3.
1: Цифра 3?
7: Да.
1: Ольга, что делать, если вот 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3, вот прям потрите там еще что-нибудь себе сейчас.
7: Хорошо, может 2, может 2.
1: Подождите, мы с цифрой 3 еще не разобрались. Так, вот вы прям сейчас, да, вот так вот, ладошечка себя, вот прям гладьте и говорите, какая Оля молодец!
8: Ветер!
7: Ура!
1: Что ты лидер этой недели, Оля!
7: Спасибо!
1: Потому что со второй попытки пока никто еще на этой неделе не угадывал. С третьей было. А вот со второй пока еще ты лидер. Действительно, давай послушаем сообщение от того, кто оставил для тебя трек под номером 3.
9: Привет, меня зовут Юрий, я участник игры «Абракадабра». Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 3.
1: Ну что, все правильно, все именно так. Оль, какая история? Завтра тебе тоже нужно оставить голосовое сообщение для следующего участника. Он тоже попытается отгадать, и уж если он тоже со второй попытки это сделает, будет батл. А так просто, возможно, именно тебя завтра назову победителем. Вот, в жизни так бывает. Все складывается
7: здорово,
1: в твою
7: спасибо
1: пользу.
7: Большое.
1: Я же сказала, это хороший знак, что она куда-то убегала и так далее. Иногда препятствия ведут тебя к намеченной цели.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Точное драйвовое 18.36. Что там по настроению? Если вдруг такой же хмурый, как небо за окошком, предлагаю тебе коктейльчики стоповой музыки Радиус FM здесь. I'm good, а David Guetta и Bibi Rexha. Работает на 100%. На себе проверено. Weekend. Как напоминание про то, что уикенд-то скоро, в принципе, будет он ярким благодаря Вива Браслов. Мы все в ожидании. А еще Pink. И прогноз погоды. Надеюсь, что про завтрашний прогноз мы не скажем hate you. Нет, надеюсь, что тут все будет хорошо и более интересно по-летнему, чем сегодня.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну, во-первых, потеплеет на пару градусов, но температура будет повыше. Смотри, в Витебске до плюс 21, и самое главное, без осадков. В Могилеве плюс 22 и тоже без осадков. В Гомеле тоже без дождей, плюс 24. А вот где же дождь будет прятаться? В Минске 19-21 со знаком плюс. Также осадки и в Гродно 19-21 выше нуля. И в Бресте тоже периодически будет накрапывать дождик. Здесь 19-21 со знаком плюс, возможно, грозы.

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
4: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
5: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер глобальной

0: Платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: «18.44» – точное драйвовое. Радиус ФМ тебе желает классного настроения. Ну и расскажу тебе про то, что, возможно, именно сегодня есть тот самый повод походить по аллеям, по паркам города Минска. Не спеши домой, несмотря на дожди, которые периодически накрапывают. Китайские иммунологи составили доказательную базу того, что деревья выделяют вещества, которые попадают в кровь и снижают уровень гормонов стресса, тем самым укрепляя иммунную систему. И это происходит во время прогулки среди деревьев. Также обнаружено, что деревья выделяют природные соединения, называемые фитонцидами. Мы их вдыхаем, соответственно, тоже получаем такое своеобразное исцеление. Вдыхание этих соединений повышает активность естественных киллеров, НК-клеток, иммунных клеток, которые помогают бороться с вирусами, ну и некоторыми аномальными клетками. Так что те, кто проводит, например, в лесу подряд 2 дня, они увеличивают стойкость иммунитета на 50%. Ну, мне кажется, это самое главное вдохновение для тебя, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт видачі.
1: «18.51» точное драйвовое. Недавно был представлен концепт двух фирменных, классных, минималистичных компьютеров, которые, на самом деле, могут составить тебе рабочее место, где бы ты ни оказался. То есть необычный концепт этого устройства предлагает превратить практически любую поверхность в полноценное рабочее пространство. Это компактное устройство, размером буквально с ладонь, проецирует интерфейс прямо на стол, и управлять им можно буквально с помощью жестов. Название у этого устройства — там, и пристроить его можно буквально на любую поверхность, потому что здесь задействовано цифровое пространство. В общем, совсем скоро, я уверена, на всех маркетплейсах, и не только, штука крутая и позволит реальность. Ты на удаленке где-то, или, может быть, вечером хочешь чуть-чуть подработать, где бы ты ни находился, в баре за просмотром футбольного матча, вот организовать себе удобное рабочее место. Ну, а Радио ФМ, как всегда, поддержит тебя топовой музыкой.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
3: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: По дороге домой бери с собой все, что угодно, но только не какую-то работу, не какие-то задачи, которые ты не успел доделать. Это особое искусство. Избавлять свою голову от лишних забот, работ, хлопот, все, что к этому предлагается. Просто выпрями спину и гордой походкой направляйся на встречу вечерним приключениям под топовую музыку Радио FM здесь. Совсем скоро Бенсон Бун. И тогда у тебя в душе наступит полнейшая гармония. Проверено, Артик и Асти. И красавчик Харри Стайлз напомнит о себе. Именно они составят блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры в эфире Радио FM сразу после выпуска новостей. 19.00 в Беларуси. На связи Наташа Ленска. Наташ, привет. Какие новости?
2: Привет. На этот раз расскажу о том, что в Минске по-новому проверяют оплату парковок, а американцы научились снимать торнадо изнутри.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси поручено усилить дисциплину во время уборочной кампании. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район. По его словам, из-за сложных погодных условий необходимо без потерь собрать выращенный урожай и оперативно устранить проблемы в хозяйствах. Среди нарушений, выявленных на местах, неготовность техники, потери зерна, хищение топлива и запчастей, а также нарушение трудовой дисциплины. Министр обороны опроверг информацию о строительстве фортификаций на границе с Украиной. По словам Виктора Хренина, на южных рубежах страны никаких укрепрайонов или оборонительных линий не создается. Он назвал сообщение о возведении фортификаций на украинской границе информационной войной против страны, пишет Белта. Подобное заявление министр считает попыткой создать напряжение в обществе и настроить белорусов и украинцев друг против друга. В Минске начали использовать мобильный комплекс для контроля оплаты парковки. Оборудование установлено на автомобиле BLG X50 и автоматически считывает номера машин на платных парковках. Если система фиксирует отсутствие оплаты, через 15 минут проводится повторная проверка, после чего может быть оформлено нарушение. К слову, сейчас в столице работает 77 платных парковок. В Швеции ужесточили правила для иностранцев с видом на жительство. Теперь основанием для его лишения может стать ненадлежащий образ жизни. Например, серьезные нарушения закона, долги или злоупотребление соцвыплатами. Параллельно партия «Шведские демократы» предложила выплачивать мигрантам до 55 тысяч евро за добровольный выезд из страны. Однако инициатива пока не получила поддержки большинства в парламенте. Американская команда метеорологов начала использовать специальные дроны для съемки торнадо изнутри. Аппараты запускают прямо в воронку. Они передают видео и одновременно собирают данные о ветре, давлении, температуре и влажности. Дроны делают усиленными, часть деталей печатают на 3D-принтере, а конструкция рассчитана на экстремальные условия. Такие аппараты могут выдержать ветер скоростью более 350 км в час. И последний услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiosfm.by в раздел «Что играло». Там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Что в нашем эфире Харри Стайлз заявил последний трек в рамках блока из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Трек «As It Was» что-то о переменах, об одиночестве, самое главное, о принятии себя. Мне кажется, вечер — это то самое время, когда нужно принять все свои желания и хотя бы одно из них исполнить. Например, тебе хотелось, чтобы завтра потеплело. И мне кажется, это желание с легкой руки Белгидромета исполняется.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Температурные показатели ползут вверх, и это приятно. В Гомеле завтра лето, плюс 22-24 без осадков. Без осадков будет в Могилеве до плюс 22. В Витебске 19-21 со знаком плюс, и тоже без осадков. А вот дождь будет в Бресте, а также в Гродно и Минске. Здесь одинаковая температура 19-21 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама.
4: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
5: Вместе с фитнес-тренером Анной Чикиной поговорим о том, как тренироваться в жару, стоит ли выходить.

0: драйвовые гитары, надрывный вокал и секс, который, правда, пробирает до мурашек. Fever Dream от Алекс Ворон в нашем эфире. Он точно знает, как ударить буквально по струнам души. И этот яркий новый хит тому доказательство. Если почувствовал приятную вибрацию внутри, не забудь проголосовать всем сердцем в виде лайка за Алекса Ворона у нас на сайте radiofm.by. Далее заполним этот несколько пасмурный летний июльский вечер еще большим количеством классных согревающих хитов. Rudimental совсем скоро, также не пропусти Slowdown от Nabu.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Опять за продуктами?
3: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. И очень скоро.
1: Сегодня болен тобой, и завтра болен тобой. Я
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
2: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Александр Лукашенко подписал закон об изменении порядка работы Совета министров. Документ предусматривает, что деятельность уполномоченного по делам религии и национальности теперь будет координировать администрация президента. Сам уполномоченный назначается главой государства и напрямую ему подотчетен. Новые нормы направлены на повышение эффективности работы в сфере межконфессионального и межнационального согласия. На 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Пусане Беларусь акцентировала внимание на угрозах уникальному природному комплексу Беловежской пущи. Внимание мирового сообщества привлекли к экологическим рискам от возведения пульшей заграждений прямо на территории объекта наследия. Такое вмешательство требует постоянного мониторинга для сохранения трансграничной экосистемы, подчеркнули в Минприроды. В БГУ на некоторые специальности проходные баллы достигли почти максимальных значений. Как сообщил ректор университета Андрей Король, особенно высокий конкурс сохраняется на факультетах международных отношений и экономическом. На отдельных направлениях абитуриенты поступали с результатами 395 баллов из 400 возможных. Высокий интерес также отмечен к математическим и физическим специальностям. Приемная кампания в БГУ продолжится до 27 июля. Парижский Лувр оборудует отдельное защищенное помещение без окон для демонстрации драгоценностей из галереи Аполлона. Решение приняли после ограбления, которое произошло осенью прошлого года. Напомним, во время ограбления преступники проникли в музей через балкон и за несколько минут похитили 9 исторических драгоценностей французской короны. Позже все подозреваемые были задержаны. Трудоголизм может негативно влиять на продолжительность жизни, считают специалисты. Постоянный стресс, недостаток сна и нарушение режима питания повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут увеличить риск инфаркта и инсульта. При длительном переутомлении продолжительность жизни человека может значительно сокращаться. Специалисты советуют соблюдать баланс между работой и личным временем, а также уделять внимание полноценному отдыху. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Радиус FM.

0: Этот трек ты услышишь на Viva Brasil.
1: Радиус FM.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу с

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Радиус FM. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с фитнес-тренером Анной Чикиной поговорим о том, как тренироваться в жару, стоит ли выходить на улицу или лучше оставаться в зале.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Сегодня Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Беларуси. Обсуждались подготовка армии, ситуация вокруг страны и помощь аграриям во время уборочной кампании. По словам министра, обстановка остается спокойной. Признаков подготовки к агрессивным действиям у границ не фиксируется. Также Виктор Хренин доложил об участии военных в уборке урожая и реализации поручения по привлечению к работе недисциплинированных работников. Глава администрации президента Дмитрий Крутой сегодня рассказал, что недобросовестных работников сельхозпредприятий в Беларуси могут направлять на военно-воспитательные сборы. По его словам, председатели райисполкомов, военкомы и руководители хозяйств должны составить списки работников, нарушивших дисциплину или допустивших правонарушения. Такие люди будут направляться в распоряжение Минобороны на время уборочной кампании. Беларусь и Кыргызстан обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. Переговоры министров иностранных дел Максима Рыженкова и Жээнбека Кулубаева прошли с акцентом на расширение взаимодействия двух стран. Стороны также обсудили гуманитарные связи и подготовку кадров. Беларусь подтвердила готовность увеличить число студентов из Кыргызстана, в том числе на инженерных специальностях. В Беларуси можно проверить наличие ограничений на выезд за границу. МВД создало банк данных о гражданах, которым временно ограничили право на выезд. В него будут включать информацию о таких решениях, а также случаях их отмены или приостановления. Ведомстве уточнили, любой может узнать свой статус, обратившись в подразделение по гражданству и миграции. Информацию предоставят за один рабочий день. Безопасность на наших дорогах усилят. Вдоль трасс установят дополнительные ограждения, системы отпугивания животных и специальные переходы в местах их миграции. Также расширяется система автоматической фиксации нарушений. С июля камеры начали выявлять езду без ремня безопасности и использование телефона за рулем. Ранее комплексы уже контролировали скорость, парковку и движение по полосам общественного транспорта. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 68 копеек, 10 китайских юаней 4,27. И последняя твоя умная колонка ждет команду «Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. Студия работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Запрошаем на национальный паляўнічий фестиваль на Лібоцькие стрелы. Паляўнічий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лібоцькі и пройдет при подтримці Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўнічих рыболовов и Валужинского районного выконавчого комитета. Вас чакають чемпионат вабельщика у оленя, выставы паляўнічих собак и паляўнічих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловли и приготовлению ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

0: рекламы. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
1: Лето, время отпусков, шашлыков и попыток наконец-то начать бегать по утрам. Но как только на улице плюс 30, все планы летят к черту. В зале душно, на улице пекло, а хочется и форму не потерять, и голову не расплавить. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете шоу «С толком». И сегодня поговорим о том, как тренироваться в жару, стоит ли выходить на улицу или лучше остаться в зале. У меня в гостях фитнес-тренер Анна Чикина. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Лето, вот это классическое время похудеть к отпуску, да, ну или к следующему лету. Но на улице плюс 30, в зале душно. А вообще нормальная идея бегать и прыгать, когда такая жара, или мы просто издеваемся над организмом?
2: Я считаю, что, в общем, бегать и прыгать — это отличная затея, учитывая тот факт, сколько мы сидим на работе. Да, сейчас наши передвижения, они происходят благодаря машинам, а не благодаря нашим прекрасным спортивным ногам. Поэтому мы должны ловить любую возможность подвигаться. Естественно, нужно это делать с умом. Лето, все же, мы понимаем, что самое пекло начинается там с 10 до 5, возможно.
1: Да, примерно.
2: Да, и, конечно, тогда мы выбираем утреннее время, если захотим заниматься на улице, или же вечернее время после 5. Ну, еще касательно похудения к отпуску. Это моя боль такая, знаете, тренерская. Это правда, замечено за людьми, что люди приходят. И, знаете, круто, когда человека отпуск немножечко стимулирует к тому, чтобы добавить свой тренировочный график. Третью тренировку или четвертую в неделю, чтобы немного почистить питание, где-то не съесть лишнюю шоколадочку. Это круто. Но есть и такие у нас ситуации, когда люди начинают тренироваться по 5 часов подряд. Mm-hmm. Есть кефир. И все. Да, это, конечно, может обернуться не очень приятно.
1: Ну вот, в связи с этим, очень часто говорят, что якобы в жару, и в принципе, когда тебе жарко, жир тает намного быстрее. Ну, как бы логично, потею, значит, худею. Но как все на самом деле происходит?
2: Да, тут серьезно. С одной стороны, хочется хихикнуть немножко, но это действительно частый вопрос у людей: потею равно худею. Нет, и я хочу рассказать вообще о том, что такое пот.
1: Давайте.
2: И что такое жир, чтобы не осталось никаких вопросов. Пот — это процентов 98-99 — это вода, плюс соли, плюс какие-то органические вещества. И важно понимать функцию пота. Функция пота — это терморегуляция, то есть охлаждение организма. Угу. Закрыли вопрос пота. Теперь перебираемся к жиру. Жир — это глицерин и жирные кислоты. Не вода, не вода. Уже поняли. И функция жира, они, их много. Ну, например, это наши энергетические станции. Благодаря жиру мы получаем энергию. Потом жир помогает усваиваться жирорастворимым витаминам, там, А, Е, К и так далее. Жир защищает какие-то наши внутренние органы. Жир тоже отвечает за терморегуляцию, поддерживает нам тепло в организме и так далее. Ну, то есть мы сейчас поняли, что пот и жир — это вообще разное строение, и это разные функции. Вот. Но как вообще жир уходит из организма, да, как он его покидает? Жир, он окисляется, и жир наш, это по итогу после окисления, получается вода и углекислый газ. И тут важно процентное соотношение, что углекислый газ — это где-то 80-85%, то есть жир с большего мы выдыхаем. Mm-hmm. Вот, и оставшихся там уже 20-15% это как раз-таки вода, моча и пот, получается, возможно, еще какие-то жидкости. То есть с большего мы жир выдыхаем. И важно, когда он начинает у нас вот окисляться, когда он начинает выходить из организма, при дефиците калорий. То есть мы должны потреблять энергии меньше, чем тратим. Или тратить больше, чем потребляем. Вот это основное у нас будет.
1: Но все думают, ну, вернее, не все, вот некоторые вот заядлые, кто прям одержим этой идеей, что так, нет, нужно просто больше двигаться, да, а еда, ну, так уже второстепенно.
2: Ну, в целом, если человек питается как обычно, а добавил больше себе физических упражнений, очевидно, будет создаваться какой-то дефицит калорий и будет какое-то похудение. Какое? Ну, зависит от того, каков этот дефицит, да.
1: Так, давайте вот конкретнее про уличные тренировки. Чем уличная тренировка принципиально отличается от зала, кроме того, что там нет всяких вот тренажеров, и что на нас вот на улице смотрят прохожие?
2: Блин, ну это основное. Это основное. Что, на улице еще смотрят кто? Насекомые? Животные? Вот. Ну, в целом, да. Оборудование, конечно, возможно, зал — это ограниченное пространство, все же. А улица — это улица, широта, простор, смотришь. Я читала какие-то там исследования, но это уже больше в сторону психологии, наверное, что людям приятнее заниматься на улице, потом снижается тревожность и так далее, потому что вот этот простор, смотришь на природу, не на людей, вот. Угу. Возможно, в этом плюс еще. А, и витамин D. Витамин D. Солнечные лучи-то. Побольше.
1: А есть ли вот смысл разделять, как бы, силовые я делаю в зале, а кардио на улице? Или в целом неважно, где я буду делать кардио, где я буду делать силовые тренировки?
2: Да, конечно, неважно. Угу. Главное, пожалуйста, делайте их, где вам нравится.
1: Ну, в целом справедливо, да.
2: Да.
1: А как адаптировать тренировку в зале вот под уличный формат? То есть вы, думаю, понимаете, о чем я, в плане вот на улице вот примерно то же самое, что и в зале делаю. Той же штанги, например, на улице нет. Угу. Как вот адаптировать?
2: Есть у нас сейчас, я хочу вам их показать, да,
1: давайте.
2: Ленточные всякие амортизаторы, резинки и так далее, которые можно привязать к турнику. И, например, разберем подтягивание. Да? Вот мы цепляемся за турник, должны подтянуть свой вес, там, своих там, 70 килограммов подтянуть. Не каждый сможет,
1: тяжело, да?
2: Это объективно очень тяжело. А благодаря вот этим резинкам мы цепляем резинку на турник, залезаем туда ногами. Резинки есть с разными там, сопротивлениями. Например, можно взять 5 килограммов, 10, 40, 50. То есть эта резинка заберет часть нашего веса. И уже если мы повесим резинку там, на 50 килограммов, да, нам останется подтянуть только 20 килограммов своего веса, что возможно. Это уже будет посильно. Поэтому маркетплейсы, магазины спорттоваров, заходим, покупаем и цепляем на турник и занимаемся.
1: А я напомню, вы слушаете «Шоу с толком». Я Полина Тарасевич, у меня в гостях фитнес-тренер Анна Чикина. Обсуждаем тренировки летом. А теперь давайте более конкретно. Вот мы уже как бы затронули подтягивания. Поговорим про воркаут, вот эти вот площадки. Вот получается, каждому ли будет посильно там заниматься, или все же, как ни крути, это больше для вот качков-любителей?
2: Турники – это больше связано с упражнением наверх, да, то есть мы делаем что-то руками чаще всего. Это тяжело. Я бы хотела, конечно же, сказать, что может каждый, дерзайте. Благодаря эспандерам мы можем себе помочь, да, каждый может заниматься. Но все же это правда тяжело. Это правда тяжело. Кто может подтянуться из девчонок?
1: Моя боль.
2: Да, да, да. Вот я недавно научилась, да? Сколько занимаюсь лет? 15. Ну вот сейчас я могу сделать 2 подтягивания. Вот, а сколько еще девчонок могут сделать подтягивания? Ну, мало. То же самое парням. Правда, очень тяжело. Эспандеры, берем их, выносим гантели, выносим какие-то утяжелители, цепляем их на ноги, на руки, прыгаем, и поэтому можем как-то позаниматься.
1: Так, а вот еще про девчонок уже, так скажем, поговорим. Да. Девчонки хотят летом потянутые ноги, ягодицы. Какие упражнения можно делать даже на улице, чтобы был результат?
2: Тут я подрываюсь со стула и начинаю показывать упражнения. Приседы, выпады, надели резинку себе на стопы, например, и ногу отводим в сторону, сбоку чувствуем напряжение в ягодичных своих мышцах. Подъемы на полупальцы для икроножных мышц — хорошее упражнение. Я думаю, что этого достаточно. Для улицы это будет отлично. Есть еще разные вариации. У нас ягодичных мостов, гиперэкстензии и так далее. Но это уже будет касаться тренажерного зала. Вот, поэтому
1: Не, ну я думаю, в целом ягодичный мост, если там на улице той же какой-нибудь найти себе...
2: Лавочку.
1: Сказать, да, лавочку. В целом какой-то небольшой себе вес положить, да. Можно что-либо найти подручное, так сказать.
2: Можно.
1: Да.
2: И еще хочу сказать, что ягодичный мост можно на одной ноге выполнять.
1: Угу.
2: Да, то есть классическая версия. Две стопы стоят, а так вы одну ногу подняли. Без веса уже очень тяжело.
1: Ощутимо.
2: Да.
1: И в целом как бы... Без потери эффективности вполне себе можно выполнять.
2: Да, конечно. Да. Что главное у нас в тренировках? Прогрессия нагрузки. То есть вы составили... Что это значит? Объясняю. Вы составили себе тренировку. Вот, например, вы делаете присед 15 раз, выпад 15 раз, отведение ноги 15 раз.
1: Угу.
2: Все. В следующий раз делаем эти же упражнения, но делаем 16 раз. Или добавляем небольшую гантельку. Или меняем вот, сопротивление этого эспандера. Был полегче, сейчас побольше сопротивления. Вот. И так занимаемся, ну, хотя бы недель 6. Делаем одни и те же упражнения и в них прогрессируем. В количестве раз, в весах и так далее. Да, и будет супер.
1: Так, а теперь давайте уже поговорим о пробежках. Вот то самое, сегодня я встану в 5 утра и побегу, точно так будет, друг меня в этом поддержит. Но какое время вот лучше всего для них выбирать?
2: Я уже даже это говорила.
1: Да.
2: Конечно, мы должны понимать, что происходит с нашим здоровьем. Состояние сердечно-сосудистой системы, дыхательной, опорно-двигательного аппарата, возможность какие-то аллергии там, на солнце и так далее. Все это мы учитываем в первую очередь. Все. Если там все супер, нету никаких ограничений, ну, конечно, мы выходим, когда солнце не палит. Да? Потому что будем терять сознание и так далее. Это нам не нужно. Выходим там до 10 утра, после 5. Возможно, какой-то пасмурный день, можем выйти в любое время. По ситуации.
1: А что лучше вот надевать для пробежки, так сказать? Вот чтобы ветер там, не знаю, обдувал, какую-то одежду выбирать? Или наоборот, закрытую одежду, чтобы там не подгореть, так скажем?
2: Ответ на вопрос получился сразу.
1: Чтобы ветер обдувал.
2: По погодным условиям. Кому-то ветер обдувал, кому-то нужно от солнца закрыться, наоборот, что-то плотное. Конечно, есть в спортивных магазинах специальная одежда. Конечно, лучше не хлопок. Вот полиэстер, который пот, он хорошо выталкивает на поверхность. Вот, потому что если в хлопке бежите, вся эта ткань еще на вас прилипает сверху. Очень неприятно и тяжело. Вот, поэтому, конечно, обратить внимание вот на специальную спортивную одежду. Плюс мы потеем летом, идем. В хлопковую одежду въедается вот этот весь запах. Стирать одежду неудобно, поэтому это и хлопок дольше сохнет. Вот еще. Вот, а полиэстер, он хорошо. Быстренько постирали, режим 30 градусов, она быстро высохла, пот этот оттолкнули в процессе тренировки, поэтому вот на это обратить внимание.
1: Летом, ну, очевидно, нужно пить больше воды. Но сколько вот желательно вот бы пить во время тренировки, вот что на улице, что в зале?
2: Есть рекомендация ВОЗ. 25-30 миллилитров на 1 килограмм воды. Это если у человека нормальный вес. Вообще они называют идеальный вес. Вот. Ну, идеальный вес это обычно у мужчин рост минус 100, у женщин рост минус 110. Ну, и есть в поликлиниках тоже разные таблицы. Возможно, к терапевту приходили и вам говорили, да, у вас нормальный вес или там у вас ожирение, вот поэтому посмотреть. А если избыточный вес, то мы пьем уже 30 мл воды на 1 кг идеального веса. Не тот, который имеем, а тот, который идеальный для нас. Ну, то есть по верхней границе просто пьем. Вот. И в тренировочные дни, конечно, потеем, добавить там 500 миллилитров хотя бы бутылочку с собой взяли и вот ее выпили. Если вы понимаете, что вы интенсивно тренируетесь, потеете. И еще важно понимать, что летом же мы много едим салаты, огурцы,
1: тоже
2: фрукты,
1: вода.
2: На-на-на-на. Это же тоже вода. Да. Вот. Ну, хотя бы 60%, чтобы было чистой воды, бутылочки попили.
1: А вот какая... Самая частая ошибка вот после летней пробежки. Что люди вот могут такого делать, и это потом им аукается после пробежки?
2: После пробежки это пренебрегание разминкой. Раз. Обязательно хорошо разминаемся. Два. Ой, если вы лежали на диване весь год и решили пойти побегать...
1: Внезапно. 10 километров.
2: Да. Я вас молю, стою на коленях, пожалуйста, сделайте это хотя бы в медленном темпе и, пожалуйста, не по асфальту. Угу. Да, потому что вопрос с опорно-двигательным аппаратом у многих людей. Стопы, колени, таз, поясница. Если это все побаливает, ребятушки, обязательно медленный темп и земля. Земля, травка, бежим по вот этому. Но земля, травка, где-то неровность, где-то кочка, где-то камушек, поэтому бежим в медленном темпе, чтобы, если что, не споткнуться, не упасть, а успеть среагировать. Вот. Это основное. Разминаемся, бежим по земле, бежим в медленном темпе. Про медленный темп, если конкретно, как это было понять, что такое медленный темп? По пульсу мы должны с вами определить максимальный свой пульс. Это 220 минус возраст. Получили значение. И потом вот это значение умножить на 0,6 или 0,7. Это будет средняя пульсовая зона. Вот в этой пульсовой зоне бежим для начала не быстро.
1: Я еще слышала, чтобы можно было спокойно разговаривать. То есть такой вот темп, чтобы было вполне реально, да.
2: Да.
1: И не задыхаться при этом.
2: Супер. Если бежим с другом, подружкой, смотрим на носогубный треугольник. Если побелело, аккуратненько.
1: Интересно. Так, ну и давайте вопрос, так сказать, у нас завершающий. В целом, каких правил стоит придерживаться, если мы занимаемся спортом в жару? В зале, дома, на улице? Вот конкретно возьмем людей, которые уже давно занимаются, и возьмем людей, которые только начинают, вот, хотят, так сказать, к отпуску похудеть, позаниматься, ну или в целом вот начинающим, вот поделили, так скажем.
2: Да, на две группки. Первые, те, кто занимаются давно, обращаем внимание на то, что чуть больше пьем. Обязательно пьем, на тренировку берем с собой воду. Да и все. Если выходим на улицу, если жара, то плюс 30 градусов, ну, не выходим под это пекло. Все. Там утром или вечером занимаемся.
1: Так.
2: Это основное. А для тех, кто только начинает, кто хочет к отпуску, обычно это очень мотивированные люди, у них глаз горит, они хотят все и сразу. Вот очень хочется вас, дорогие мои начинашки, чуть-чуть успокоить, сказать вам, пожалуйста, на первой, второй, третьей тренировке лучше немножко недоработать, чем переработать. Важен плавный вход. Важно обращать внимание на свое самочувствие в процессе тренировки. Закладывает уши. Это значит, что поднимается давление. Возможно, где-то задыхаетесь, где-то немножко кружится голова. Сразу останавливаемся, немного отдыхаем. Конечно же, пьем воду, подбираем хорошую себе нормальную одежду, дышащую, более спортивную, и нормальные кроссовки. Вот, чтобы была амортизация в подошве. Вот. Основное.
1: В общем, помним, в целом тренировки можно с зала перенести на улицу, было бы желание, маркетплейсы в помощь, за эспандерами, за утяжелителями, все реально, если захотеть. И, так сказать, во всем должен быть баланс, не надо никуда лететь и, так сказать, стремиться за одну тренировку, так сказать, наверстать то, что надо было делать, ну, не знаю, там, за год. В общем, ко всему подходим с умом. Анна, спасибо большое вам за такой разговор.
2: Спасибо вам.
1: Ну, а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
0: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии «Радио ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Avalon Rockstone Vertigo. Второе место досталось Zayn Die For Me. Ну и золото на прошлой неделе было у группы BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Таня. Она мечтала о музыке, но выбрала экономику. Хотела путешествовать, но осталась в родном городе. Хотела быть в спортзале, но каждую субботу ехала к маме. Мама радовалась за Таню, но радость эта имела странный оттенок контроля.
3: То есть мама словно играла чужую жизнь через Таню.
2: Да, это называют интроицированная жизнь. Когда родители проживают через ребенка то, что сами упустили, и невольно навязывают свои цели, интересы и страхи. Таня старалась угодить, и первые успехи воспринимались мамой как ее личные победы, первые ошибки – как собственное поражение.
3: А Таня? Она что чувствовала?
2: Сначала гордость, потом усталость, потом пустоту. Когда ты перестаешь слышать себя из-за чужого восторга или разочарования, жизнь превращается в спектакль, где главная роль не твоя. Исследования показывают, дети, чьи родители проживают за них жизнь, чаще страдают от тревожности и снижения самооценки во взрослом возрасте и часто повторяют ту же схему в отношениях. Пытаются угодить всем, но забывают себя.
3: То есть это цепочка. Мама живет через Таню, Таня теряет границы, потом в отношениях повторяет сценарий.
2: Да, но выход есть. Первое – осознать, что чужая радость не обязательно твой долг. Второе – начать выбирать, что реально важно тебе, а что маме. Третье – ставить границы мягко, но твердо. Мама, я оценю твою заботу, но это мой выбор.
3: И не ругаться, а спокойно объяснять.
2: Именно так. Иногда маме кажется, что она теряет контроль, но на самом деле она учится доверять взрослому человеку, потому что настоящая забота не проживание чужой жизни, а поддержка выбора, который делает человек сам. И Таня постепенно перестала быть актрисой чужого спектакля и начала писать свою пьесу. Постепенно, но уверенно.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. В Беларуси создают мобильные рабочие группы для ускорения уборочной кампании. Как сообщили в правительстве, специалисты будут искать причины, которые могут замедлять темпы уборки урожая в регионах. В их задачи войдет оперативное решение вопросов с ремонтом техники, обеспечением топливом и достаточным количеством механизаторов. Отдельное внимание – трудовой дисциплине. А тем временем белорусские военные присоединились к уборочной кампании. В частности, по данным Минобороны, военнослужащие помогают аграриям Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Они перевозят зерно и другие грузы, а также обслуживают сельхозтехнику. Сейчас в уборочной задействованы более 100 военнослужащих и около 30 единиц техники. В Беларуси планируют изменить программу подготовки водителей. Такие планы сейчас обсуждают в правительстве. Для курсантов автошкол хотят увеличить количество практических занятий по вождению. Кроме того, будущих автомобилистов начнут учить на интерактивных тренажерах и отрабатывать с ними действия в экстремальных ситуациях на дороге. Экстремальная жара в Европе может обойтись аграриям более чем в 2 миллиарда евро. По данным Ассоциации европейских зернотрейдеров, прогноз урожая зерна в странах Евросоюза и Великобритании за месяц снижен почти на 9 миллионов тонн. Как пишет Financial Times, больше всего от засухи пострадали Франция, Венгрия, Испания и Германия. Компания Apple планирует сдавать в аренду смартфоны, планшеты и умные часы. Подписка на устройство будет рассчитываться на 2-3 года с возможностью выкупить технику в любой момент. Сервис стартует в конце июля и на первом этапе заработает только в Соединенных Штатах. Таким способом производитель рассчитывает сгладить для покупателей недавний рост цен на гаджеты. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

Лишь чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Запрошаем на национальный паляўнічы фестываль на Лібоцкія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Лібоцкі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной лоулі и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристическая стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх!

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. Радиус FM.

0: будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Все мы привыкли, что технологии меняют наши смартфоны, часы и даже кухонную технику. Но что, если хай-тек добрался до вещей, о которых мы бы даже не подумали? Представь ситуацию. Утром у тебя строгая деловая встреча с нежным нюдом на ногтях, а вечером шумная вечеринка с дерзким неоном. И тебе не нужно ради этого неделю ждать записи к мастеру или портить ногти ацетоном. Будущее бьюти-индустрии уже наступило, и для такой магии нужен всего один девайс.
0: Технодзен.
2: Этот девайс презентовали специально для прекрасных дам на CES 2026, и называется он iPolish. По сути, это набор умных накладных ногтей, которые выглядят как очень качественный и дорогой маникюр. Но вся их фишка в том, что внутри каждой пластины спрятана микроэлектроника, позволяющая менять цвет под действием электрического заряда. Ты просто заходишь в приложение на смартфоне, выбираешь любой из 400 доступных оттенков и прикладываешь палец к специальной магической палочке из комплекта. Несколько секунд, и покрытие переключается на новый цвет. Главное ограничение – форму этих ногтей подпиливать, к сожалению, нельзя, так как можно повредить схему. Зато менять оттенки можно бесконечно, хоть каждый час. Стартовый набор iPolish обойдется в $95. Это примерно 275 белорусских рублей. В него входят два типа ногтей, а если один вдруг потеряется, запасной можно докупить за $6 за штуку. Компания заявила, что поставки начали с этого лета. С такими гаджетами скоро дойдем и до маски, которая делает сама макияж, как в фильме из «Пятого элемента». Лично мне кажется, что настоящая революция в бьюти-сфере уже наступила. Главное не забывать подзаряжать такие девайсы.
0: Технодзен

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью слабый, днем от слабого до умеренного, при грозах порывистый. В Бресте, Витебске, Гродно и Минске ночью плюс 11-13, днем 19-21 тепла. В Гомеле ночью плюс 11-13, днем 22-24 градуса. И в Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. Студия Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: службы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радиус FM. Медуза Хенри Кеммемар. Don't wanna go home.

Дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Минске плюс 19-21, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле 22-24 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.